внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста,

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радиошоп зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радиошок.

0: Чим нова музика, там шок. Там шок. Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.

Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Программа «Рок-волна» здесь на радио «Шок». Меня зовут Александр Сенин, я по-прежнему здесь, на набережной.

закройте глаза. Не закрывайте глаз. Оля Лукоя здесь у нас сегодня.

0: друзья мои, призыв, призыв к воле, призыв к свободе. Вот Ворона Рейвен называется этот трек, трек, который открывает новый альбом из категории забытых альбомов, о котором мы сегодня будем разговаривать с Вадимом Кузенковым.
1: Прямой эфир на Радио Шок.
0: Именно. А, Вадим, добрый день. Добро пожаловать на Радио Шок. Поближе к микрофону, пожалуйста, чтобы все нас слышали, как полагается.
2: Добрый день, Александр. Спасибо вам за приглашение. И более того, спасибо за оперативность, поскольку буквально вчера мы забрали тираж альбома, и сегодня мы уже на Радио Шок.
0: Прекрасно. Расскажите, где забрали? Кто
2: забрали
0: делал?
2: Забрали его в магазине Play. Альбом вышел на лейбле Balt Music Олега Грабкова. Большой респект. Вот, альбом, собственно говоря, как уже сказал Саша, из серии Missing Albums, или в терминах импортозамещения потерянный альбом, то есть это треки, которые были записаны с 94-95 годах, большая часть в 94-м, между первым и вторым альбомом. В свое время они не вышли по разным причинам, когда у нас появилась возможность записать второй альбом, то уже прошло 2 года, это был 96-й. Какие-то треки отсюда в переработанном, переигранном виде вошли, какие-то нет, но те остались, и было очень жалко, что они вот так и не видят свет. Они в качестве бонус-треков выходили к разным переизданиям альбома «Запара», это первый альбом группы. Вот. Но именно в таком виде, более того, вторая часть альбома — это полный эксклюзив. Это выходило на видео, но на аудио этого не было. И вот теперь, наконец-таки, этот альбом вышел в свет. Этот альбом посвящен памяти Бори Бардаша, руководителя, лидера группы, композитора, замечательного музыканта, который, к сожалению, 25 января покинул наш мир, отправился в свой последний полет. Вот, и мы решили, собственно говоря, сделать, поскольку архив остался большой, большое количество записей и неизданных, которые могут представлять интерес как для поклонников Оли Лукоя, так и для людей, которые, может быть, эту группу никогда и не слышали. И мы решили начать с этого альбома именно ранние записи, все молодые, наивные, веселые, красивые. И вот.

0: году был такой сборничек желтенький, назывался он «Рок из Северной столицы». Вот. И на нем были такие группы, можно сказать, второго эшелона, как бы популярные в те времена, двойной CD, на котором, собственно, эти песни две и прозвучали. Они где-то там затерялись в середине второго альбома. То есть поклонники ленинградского рока наверняка это слышали. Вот. Более того, песня «Ворон», которую мы только что сейчас прослушали, одна из самых популярных у любителей, собственно говоря.
1: И совершенно заслуженно, потому что, ну, я просто вспомнил опять эту дурацкую поговорку «Счастливых часов не». Потому что, ну, играет, и как, и все, и можно слушать, и слушать, и слушать. Потом ты смотришь на хронометраж и видишь 7:40, на секундочку.
0: 7:40, да, 7:40. Это хорошее название тоже для одной известной песни, мы ее сейчас ставить, наверное, в эфир не будем, хотя все ее помнят. Да. Вот, да, нет. Собственно говоря, когда мы записывали второй альбом, мы записывали на студии Коля Гусева из «Странных игр», он был, собственно говоря, инженером, записывающим наш альбом, и он всех характеризовал, у него такая как бы классификация всегда была, и он охарактеризовал, собственно, нас как, говорит, бывают музыканты трехминутники, бывают пятиминутники, а вот вы типичные восьмиминутники. Так что вот как бы, ну вот такие вот мы.
1: Слушайте, надо вам к Игорю Чередникову программу. У него здесь есть программа на радио, что называется «Не теря», но он любит ставить свои треки, которые он нашел на предыдущей неделе, все длиной по 8-10 минут. И ну, разбавлять их Лукой.
0: Если пригласит, пожалуйста, 8 минут это далеко не самые длинные треки. Как бы есть и по 13, по 16, по 18, так что, как говорится.
1: Игорь, если вы нас слушаете сейчас, пожалуйста, имейте в виду, у меня есть для вас готовый гость на ближайшую пятницу или четверг, я не помню. Пятницу, по-моему, все-таки. Так что добро
0: подготовим,
1: пожаловать.
0: Если нужны будут самые длинные треки из репертуара группы, то подготовим трек-лист без проблем.
1: Окей, ты сказал два трека. Давай теперь расскажем о следующем, раз уж мы с тобой болтаем здесь. И как он будет называться?
0: Следующий трек будет называться «Имя». Он записан на той же сессии звукозаписи, что и песня «Ворон», которую вы только что слышали. Это тоже длина его примерно такая же, так что не удивляйтесь. Значит, песня эта существует в трех итерациях. Была первая версия записана еще в феврале 94-го. Собственно говоря, с этих сессий мы тоже несколько треков послушаем чуть позже. Вот. И потом окончательная версия еще была записана для альбома «Тумза», для второго альбома группы уже в 96-м году. Вот. Ну, собственно говоря, это, в общем, если говорить о сингле, который мог бы быть когда-нибудь в том же 94-м году, то это была бы вторая сторона.
1: А почему, как ты думаешь, не было сингла? А, ну да, 94-й год, извините, 94-й... это все-таки 30 лет назад.
0: Это 30 лет назад, чуть больше. Вот, да. И, собственно, в сборник 32. «Музыка Северной столицы», если я не переврал название или что-то в этом духе, она входила, они, собственно, оба трека были там целиком. Но потом для альбома другая студия, другое время, немножко другие музыканты, и треки были переписаны.
1: Вадим, скажи, пожалуйста, давай мы уже будем говорить на языке нового поколения радиослушателей и музыкантов, которые мыслят категориями сингл, макси-сингл и т.д. и т.п. А насколько Оля Лукоя были альбомно мыслящими музыкантами?
0: Или... Я бы сказал, более чем. Более чем. Потому что, собственно говоря, сингл, ну, мы, собственно, находимся на радио, радио предполагает определенный формат, даже не форматное радио, возможно, в программе Игоря Чередника звучат треки длиной 16-20 минут.
1: Да,
0: но,
1: да,
0: как правило, это, да, 3-5, если приходят понурые 8-минутники, то как бы мучают слушателя по 8 минут. Ну, в общем-то, это скорее исключение, чем правило. Вот, поэтому, что касается синглов, то синглов нет. Насколько мне известно, а мне известно практически все про группу, ни одного сингла отдельно изданного группы не было. Были треки, которые выходили на разных сборниках. Там, допустим, «Расскажи Чайковскому новости» была такая серия, значит, на лейбле «Экзотика», вот, на трех или четырех мы там участвовали в сборниках, были всякие зарубежные сборники, на которые разные песни и специально написанные, и аутейки, или еще чего-то входили, вот, но группа «Оля Лукоя» — это, конечно, альбомно ориентированная группа и концертно ориентированная. Концерты группы — это отдельная
1: история. Конечно. Вадим Кузенков здесь у нас сегодня в «Рок-волне» на радиошок. Ты знаешь, вот мы с тобой познакомились совсем недавно, хотя должны были бы сделать это еще лет не знаю сколько назад, но...
0: А лет 30 как раз.
1: Наверное. И я вот в некотором замешательстве, я тебя не представил, потому что понял, что у меня это не получится. Как бы ты сам себя представил по отношению к группе «Оля Лукоя» и вообще как по отношению к человечеству, миру и всему остальному? Кто
0: ну,
1: ты?
0: Дело в том, что, собственно говоря, «Оля Лукоя» — это в большей степени Борис Бардаш, руководитель, композитор, вот, про которого мы буквально два слова сказали. Вот дело в том, что так получилось, что мы с ним познакомились в 81-м году в колхозе.
1: Оп.
0: Да.
1: Оп, как назывался колхоз?
0: Московые поляна.

0: Машковый полив, господи.
1: Название прекрасное, правда? Да. Вот. Угу. Дело в том, что мы поступили вместе в институт Бонч-Бруевич, учились там вместе, попали даже в одну группу и 5 лет вместе отучились. Вот. А по тогдашним традициям, это был 81 год, не ужасайтесь, молодые слушатели, бывают и такие посетители радиошок, вот, которые, соответственно, была практика перед началом учебы, если ты уже поступил, но еще к учебе не приступил, то как раз в сентябре месяце, вместо того, чтобы отправиться в студенческие аудитории, отправляли в колхозы.
0: Был.
1: Вот мы там, да-да-да, все мы там были, нашего поколения люди, которые, у которых есть высшее образование. И, собственно, мы там познакомились с Борисом, и дальше учились вместе, затем вместе работали после института, затем была группа «Сезон дождей», может, кто помнит, который Боря был клавишником тогда, я занимался светом на нескольких концертах. Затем, собственно говоря, организовался коллектив «Оля Лукоя». Группа «Сезон дождей» была ориентирована на такой, знаете, сложный такой «Кинг Кримсон» и «Джентл Джайнтовский», сложный рок, большие тоже длинные композиции, очень сложные, с полиритмией, в общем, ориентирован на прогрок. Uh-huh. Вот. Ну, Борис с Андреем это немножко, в какой-то момент они от этого устали, решили немножко сменить направление. Направление стало, изменилось в сторону этно, в сторону трансовой музыки. И, собственно говоря, начиная с 89 года, с какого существует группа, коллектив развивался как раз именно в этом направлении. Вот я со своей стороны как бы помогал еще с «Сезон дождеевских» времен. Затем, когда Оля Лукоя записали первый альбом «За пары», я тогда работал на российском телевидении, не пугайтесь, это было в 94 году. Вот, был такой цикл программы «Артобстрел». Я сделал программу в качестве режиссера, куда были включены как концертные съемки, так и видео группы того времени. Вот, собственно говоря, ну, а впоследствии вошел в состав группы и в качестве видео-перформанс-артиста ездил на... Выступали мы и в Питере, и в Москве, и, собственно, ездили на зарубежные гастроли, и в течение 6-7 лет примерно я был в составе группы.
0: А вот так, друзья мои, все это началось в милейшем местечке, не сомневаюсь, под названием «Машковые поляны». Я тоже учился в Бонч, кстати говоря, и в моем первом колхозе, который назывался, если я ничего не путаю, Скреблов, у меня случился мимолетный роман с Юлей, а фамилия ее была, знаешь как?
1: Нет.
0: Машкова. Юля, если ты слышишь нас сейчас, абсолютно. Вот с этого все начиналось, да. Итак, Оля Лукоя здесь в программе «Рок-волна» на радио «Шок», и мы слушаем трек под названием «Имя», «The Name».

0: Точно, приходит. Напомню, что это программа с названием «Рок-волна», которую представляет компания «Балт Мьюзик» Олега Горобко. Мы сегодня разговариваем с Вадимом Кузенковым об ансамбле «Оля Лукоя», который продолжает свое активное существование только благодаря Вадиму, я бы сказал. И вот буквально вчера-позавчера, листая какие-то соцсети, я обнаружил, что вся прогрессивная меломанская общественность опять отмечает некий юбилей альбома группы Pink Floyd, но кого еще, с названием «A Pipe at the Gates of Dawn», то есть «Трубач у врат зари». И почему-то вспомнил об этом именно здесь, на этом прекрасном соло на трубе, которое, как Вадим мне пояснил за кадром, редкий случай в творчестве музыкантов Оли Лукоя. И таки, кто играет здесь? Кто тут самый на заре трубач в этой песне? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Ну, во-первых, я даже подпрыгнул, когда ты упомянул первый альбом Pink Floyd. Это «Папе The Gates of Dawn». Дело в том, что это один из моих любимых, если не любимый альбом. У меня есть большая коллекция на виниле, в том числе есть даже первый пресс, не поверишь, этого альбома.
0: Опа.
1: Вот. И Сид Барретт, в общем-то, один из героев музыки, который
0: нашего
1: меня
0: поколения
1: всегда
0: точно
1: вдохновлял. И в том числе вот те видеоперформансы, которые я делал для группы Оли Лукоя. Собственно говоря, откуда взялась эта идея? Идея взялась, естественно, мы это не видели в 80-е там годы и не смотрели, но, во всяком случае, описание того, что происходило на концертах группы Pink Floyd именно раннего периода с Сидом, и, допустим, на Factory Velvet Underground, как бы, где Энди Уорхол тоже делал такие видео в перформансы, вот я помню, решил попробовать, ну и, собственно говоря, из этого выросло то шоу, которое мы потом представляли. Вот, что же касается трубы, коли мы за трубу зацепились, то...
0: Зацепились. Чувак.
1: Да, то, собственно говоря, на трубе в данной песне играет Александр Фролов, духовик, прекрасный,
0: конечно, да,
1: который, собственно говоря, с 92-го года в составе группы входит в так называемый костяк группы, который состоит из Бори Бардаша, Саши Фролова, Фрола и Андрея Лаврененко, басиста, который здесь в этой песне был весьма слышен. Вот Саша вообще играл у нас на перкуссии, и на очень большом количестве духовых. Это его была, так сказать, сфера полностью. В основном, конечно, фагот. Он музыкант с консерваторским образованием, 4 курса закончил. Вот, и в оркестре играл, но потом его этнотранс привлек больше, чем классические произведения. Вот, поэтому на разных треках можно услышать его исполнение и на «Желейке», и на «Змеиной флейте», и на «Окарине», вот, и на «Мелодике», и в данном случае как раз на трубе. Mm-hmm. Это единственное уникальное соло, больше он таких себе не позволял экспериментов с трубой, а на всех остальных с удовольствием играл, и, в общем, очень разнообразное. И вообще, что касается вот именно инструментария группы, то довольно любопытно его, допустим, тот трек, который мы будем слушать чуть позже. Там, например, вот такие инструменты. Это одновременно баян, вот, затем фагот,
0: так,
1: и, собственно говоря, электробанджо, плюс голос. Ну, уже неплохо, правда?
0: Окей, но ты знаешь, все-таки возвращаясь к первым двум трекам, которые мы уже прослушали, у меня ощущение, что они как бы один вытекает из другого. То есть, как бы они, не знаю, продюсерская ли это находка, или так было задумано где-то когда-то в виде опять какого-то сингла, не знаю. Но они как бы плавненько переходят друг в друга, и это очень здорово, потому что как бы смысл идет дальше, помимо тебя, помимо музыки. То есть ты начинаешь как-то немножко по-другому относиться и к первому треку тоже, да? То есть они как-то очень сильно взаимосвязаны. Так ли это, или это мои домыслы?
1: Нет, отнюдь. Дело в том, что оба этих трека были записаны на одной студии в один сессионный период, скажем, в июле
0: 94-го. Это тоже
1: 94-й, да, тоже июль. Это буквально эти два трека были записаны подряд. Такой последовательности нет, я уже не помню, но во всяком случае вместе. Вот, и вместе же опубликованы «Первый ворон», «Второе имя». Вот, и, собственно говоря, на этом эта сессия закончилась, наступил достаточно длинный перерыв, и следующая студийная сессия была, если я не ошибаюсь, летом 95-го, почти через год, до этого просто возможности не было.
0: То есть концерты, плотный график артистический?
1: Концерты были, хотя с концертами в тот период тоже было не так, чтобы очень, но были. Вот, и студийная активность была тоже не самая высокая, не по вине музыкантов, у музыкантов было и желание, и материал музыкальный, и все остальное. Вот, поэтому, когда мы вставляли альбом «Рейвен», как бы, с которого мы начали разговор, чем посвящен наш эфир, собственно говоря, то мы постарались сделать так, чтобы это звучало именно как альбом. То есть это треки, которые записаны на разных студиях, на разных сессиях, в этот период, между двумя альбомами, и мы постарались выстроить из этого альбом. Вроде бы это получилось по тому, что нам говорят те, кто уже успел его послушать.
0: Целиком.
1: Целиком, совершенно верно. Сегодня мы будем слушать, так сказать, экстракцию, то есть какие-то выдержки из этого альбома, отдельные треки. Такого цельного впечатления не возникнет, но все треки, по-моему, заслуживают внимания. Если вас интересует, то прошу пожаловать. Добро пожаловать в магазин Play.
0: Спасибо, да. И магазин Play «Караваны 1», не забывайте. И это наш, что называется, фирменный магазин. Я все свои маленькие рилзы, видео со всякими новинками от компании Balt Music делаю именно там. И, кстати говоря, должен был сегодня записать еще одни, но, к сожалению, ввиду погоды и всех остальных климатических аномалий, которые сегодня вдруг накрыли Петербург, боюсь, что сегодня сделать это не успею, сделаю это завтра обязательно. А сегодня именно тот день, когда я абсолютно, я думаю, что Вадим ко мне присоединится, поскольку я абсолютно убежден, что этого человека ты знаешь, Михаил Башаков. Сегодня отмечает свой очередной день рождения. Миша, я тебя люблю, и обязательно как-нибудь ты будешь гостем здесь в программе «Рок-волна» на радио «Шок», и мы примем самые искренние поздравления, и надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно увидимся, несмотря на твой плотный, более чем, гастрольный график. Поэтому позвоню тебе буквально сразу после эфира, поздравляю с днем рождения. Поздравляю.
1: Присоединяюсь к поздравлениям.
0: И как получалось так, что в коллективе «Лилукоя», в сложном, безусловно, многогранном музыкальном коллективе, такое огромное количество людей, все играть умеют, у всех есть музыкальный вкус, и вот эти вот коллаборации между разными музыкальными инструментами, это как происходит? Это идея приходит кому-то во время сессии, или наоборот, обсуждается долго-долго, кто на чем, что партитура выписывается, и все остальные вот эти музыкальные штучки. Как это было?
1: Ну, на самом деле, этот вопрос, конечно, следовало бы обратить к Боре, но, к сожалению, поскольку мы лишены такой возможности по вполне объективным, более того, грустным причинам, то, собственно говоря, музыканты приходили в группу, те, ну, собственно, Боря и Андрей Лавриненко, они как бы со школы друг друга знали и, собственно говоря, долгие годы, если сказать, десятилетия работали вместе. Все остальные приходили, люди, которым нравилось, было интересно то, что делает группа на тот момент, которые обладали какими-то идеями, чтобы что-то добавить к тому, каким-то образом обогатить звучание группы. И поэтому музыканты были самые разнообразные, как бы на первом альбоме, допустим, там, конечно, это студийная такая история, но там, допустим, играл гитарист группы «Ноль» Гоша Стариков на гитаре, там Паша Литвинов, перкуссионист группы «Аукцион», Кэт, если кто помнит и знает, да. Вот. И Петя Акимов, замечательный виолончелист, там тоже такие как бы интересные сочетания инструментов можно было услышать. И в дальнейшем вокалистки, в частности, в песне «Ворон», допустим, участвует такая барышня Маша Калайка, которая вот такой восточный, у нее голос немножко персидский такой, если можно так выразиться. Вот. И в дальнейшем барышни тоже принимали участие, в том числе и Таня Сваха, знаменитая, которая сделала неплохую сольную карьеру впоследствии. Инесса Янушковская, которая последние годы уже, это последние с Борисом записывали альбом «Дятлы», в частности, и тоже на концертах много работала. То есть многие музыканты на концертах, в частности, бывали моменты и, так сказать, джемов таких. Вот, поэтому как бы не то, чтобы двери были открыты всем желающим, но всем тем, кому это было интересно, кому было что сказать, кого эта музыка цепляла, кого эта музыка как бы заставляла как-то что-то все, может быть, раскрыть и как бы вот в этот поток быть вовлеченным. Я сам это, через это прошел, хоть я не музыкант, но тем не менее в потоке тоже какое-то время находился. Это, в общем, было очень увлекательно, очень интересно, очень ярко, творчески и так далее.
0: И скажи, пожалуйста, столько артистов, столько музыкантов, столько приглашенных и, может быть, не приглашенных людей принимают участие в записи одного трека. Сколько времени уходит на создание, скажем, трека, ну, одного из прослушанных нами сегодня?
1: Ну, собственно говоря, те два трека, которые мы прослушали, там, я так, если помню, где-то было около недели примерно на все про все, я имею в виду на запись.
0: На оба трека.
1: То есть, в принципе, группа была готова к записи, был готов базовые треки, готовил Боря. Текст, соответственно, и песни, как бы аранжировка более-менее тоже. Какие-то вещи, конечно, в студии отшлифовывались, какие-то добавлялись, как всегда и бывает в студиях. Но в целом, как бы, группа, как правило, приходила уже в студию, поскольку студия была не избалована. А то приходила в студию максимально концентрированной, готовой к записи, и, собственно говоря, ее осуществляла. Поэтому я был продюсером второго альбома «Тумза», как бы это все на моих глазах происходило, и, как правило, на запись трека, ну, 2-3 смены максимум.
0: Напомню, дорогие друзья, мы здесь сегодня на радиошоу в программе «Рок-волна» представляем вам только что вышедший альбом из серии забытых альбомов группы Оля Лукоя, который называется «Ворон». Вы можете зайти в магазин на «Караван один» под названием «Play» и там его в руках подержать, послушать, взять себе в качестве подарка или подарить кому-то еще, потому что мне кажется, что Оля Лукоя — та группа, которая действительно, да, об этом даже пишут, была более востребованы за границей, нежели в нашей стране. И я счастлив, что на самом деле это время пришло, что вновь они зазвучат здесь на наших площадках, на наших радиостанциях. Ну, по крайней мере, радиошок точно могу гарантировать вам в этом качестве. И ура, ура, ура. И Вадим Кузенков у нас сегодня в гостях, собственно, человек, который ответственен за выпуск этого альбома и, может быть, даже следующих альбомов, о которых мы после слегка поговорим. А пока давай поговорим о треке, который сейчас именно будем слушать. Называется он, если я правильно понимаю, «Ночь».
1: Да, очень популярное название среди музыкантов. Да. Нет, наверное, той группы приличной, у которого не было бы трек «Ночь». Есть она и у Лукоя, разумеется. Более того, даже в трех экземплярах. Это вот самая... нет, «Ночь» в двух, пардон. Это самая ранняя, значит, версия. Это было записано в Доме радио, в Ленинградском Доме радио в феврале 1994 года в рамках подготовки к моей авторской программе «Хорошие волны», которая вышла на эфир, в эфире в цикле программ «Артобстрел», да. Вот, и тут, собственно говоря, тоже как раз очень интересное сочетание инструментов, я уже упоминал, как бы, тут и баян, тут и фагот, тут и электробанджо, и перкуссия, вот, и, собственно говоря, это один из треков, который вошел в телепередачу, двухканальная, одноканальная монозапись у нас сохранилась на узкой пленке у меня.
0: Боже мой,
1: да,
0: в Доме радио.
1: В Доме радио, да, и Витя Смирнов записывал, замечательный звукорежиссер тогдашний, вот, и, собственно говоря, она вошла, ну, с соответствующим видео рядом, вошла в телепередачу и лежала, как бы, в принципе, в качестве узкой ленты. И когда мы готовили альбом, мы собирали материал той поры и отдали, собственно, вот эти материалы Сергею Богданову, Басе, может быть, кто знает, это замечательный музыкант, звукорежиссер, продюсер. Вот, он, собственно говоря, ее сделал просто такой, который вы сейчас и услышите. По-моему, это прекрасный трек с замечательным

0: Мамушка, вероятно, не может не быть ассоциативной. И я понимаю, что на кривой кобыле ассоциации только, наверное, худо-бедный диджей может выехать, но, однако, не могу не сказать, что я почему-то, Вадим, подумал и вспомнил еще одном человеке, который написал песню под названием «War is over». И, разумеется, это совершенно разные песни, совершенно разные люди их написали, но так или иначе, вот эту актуальность того, что песни антивоенные, я имею в виду в том или ином смысле, никогда из моды не выйдут, это увы и ах факт. И то, что этот трек...
1: Почему же увы и ах?
0: Хотя, ну, да, тут как посмотреть, если посмотреть философски, то без этого тоже нельзя. И хотя, конечно, можно, но хотелось бы, чтобы можно было бы как меньше видеть и ощущать это вокруг себя, но времена разные бывают.
1: Я про песню
0: говорил сейчас, не про другую. Да-да-да, извини, пожалуйста. Угу. И расскажи подробнее об этом, во-первых. А во-вторых, у меня созрел еще один, наверное, вопрос. Мне кажется, что вот собирать... альбом из серии «Забытых» — это такая трудная, почти детективная история. Нужно кучу первоисточников перелопатить, ко всем обратиться, всем написать, всех собрать в одну кучу. В конце концов, собрать вот это все в одну свою уже маленькую кучку и уже потом с этой кучкой работать и работать и работать, потому что если предыдущий трек был записан на узкую пленку в Доме радио, то я могу себе представить, какое количество работы пришло тебе проделать, прежде чем этот альбом увидел свет.
1: Ну, в общем, можно и так сказать, если отслеживать от самого начала, как бы с того момента, когда первый из тех треков, который мы слушали, был записан до момента выхода альбома, то прошло аккурат где-то примерно 32, почти 33 года.
0: Так.
1: Вот, дело в том, что, собственно говоря, вот все треки, следующие два трека, которые мы будем слушать, они как раз записаны в ноябре 93-го года еще. Вот, соответственно, с тех пор тот материал вот того периода, он, собственно говоря, в 95-м году закончен, был, в 96-м году уже был записан альбом, дальше был записан следующий, дальше пошла активная, скажем, гастрольная деятельность, в том числе и за рубежом, где действительно группа была довольно популярна одно время, ну, пока, собственно, ездила.
0: Ну, в Европе, я имею в виду,
1: прежде всего. Вот, да? Поэтому, как бы, тут, что касается самой работы, то, в общем, было ее, скорее, была работа именно для Сережи Богданова, чтобы все эти треки сделать так, чтобы они, как бы, звучали, как будто записаны для одного альбома, что задача сложная, мне кажется, ему это удалось. Вот, потому что количество материала того периода, его хватило как раз на альбом, то есть то, что мы слышим. Вот, то есть там не было там огромного количества тейков, треков, как бы еще чего-то, и не надо было выбирать, надо было выстроить альбом этот, да, надо было, собственно говоря, собрать его, надо было сделать дизайн для него, надо было продумать идею оформления и так далее, и так далее, и так далее. На это время ушло, ну, собственно, когда эта идея возникла, собственно говоря, это было, наверное, в феврале уже 26-го года. Вот сегодня у нас июль наступил, и вот альбом у нас в руках.
0: Секундочку, так получается, что, Вадим, ты еще и оформлением занимался? Ты еще
1: ну,
0: и...
1: я, собственно говоря, давал идеи. У нас есть художник, который, собственно говоря, реализовывает проекты. То есть я, как правило, делюсь идеями, говорю, вот хорошо бы было вот то-то, то-то, то-то. Вот как ты сможешь такое, это как бы как современные...
0: И к твоему мнению прислушиваются так.
1: Ну да. В общем, по моей идее, как бы сделан этот альбом, и следующий тоже. Ничего там плохого нет. Я думаю, Боре бы это понравилось.
0: Дорогие друзья, вы можете поддержать альбом Рэйва Ноля Лукоя в руках, оценить качество и записи, и оформления прямо в магазине Play, причем вот уже прямо сегодня. И были ли трудности в оформлении? Потому что я понимаю, что есть вдова, которая есть как, наверняка какое-то свое видение того, что делал ее
1: да,
0: муж.
1: Про Таню, про Таню Путиловскую я хотел бы сказать особо, потому что эта история была довольно трагичная. Дело в том, что Боря с Таней встречались достаточно долгое время, вот, и сочетались браком, и отправились в свадебное путешествие. Это было буквально в конце, в декабре 2025 года. Приехали, вернулись уже обрученные и счастливые после свадебного путешествия. Ездили во Вьетнам, там прекрасно, море. Все очень хорошо. Боря был счастлив, там, судя по тем видео, которые он присылал фотографиям. Но, к сожалению, буквально 1 января они вместе встретили Новый год. Случилось непоправимое, и Боря, к сожалению, вот его, так сказать... Произошло то, что произошло, был инсульт, потом больница, потом еще один удар. Короче говоря, через месяц Бори не стало. Вот.
0: Мои соболезнования.
1: Да, это светлая память Борису. И, собственно говоря, памяти Бори посвящен и этот конкретный релиз, буквально там на развороте его большое фото и наша посвящение ему и остальные, как бы, то, что мы делаем, это, собственно говоря, мы пытаемся память о Боре, и которая в его песнях, в его музыке звучит, донести до всех, потому что мы считаем, что музыку он писал замечательную, и мы бы хотели, чтобы как можно большее количество людей услышали эту музыку, поэтому, собственно, все средства, которые от альбома мы, в данном случае от этого, я думаю, ближайших каких-то, они все идут на ремастеринг, на оформление, на дизайн, на издание, то есть идут именно вот на это. Поэтому, приобретая этот альбом, вы еще позволите нам, скажем так, издать еще что-то, что может понравиться вам, вашим друзьям, нашим слушателям, кому угодно.
0: Ну и выразите свое почтение и память тому человеку, который все это придумал и написал. Напомню, Вадим Кузенков у нас сегодня здесь на радиошоу в программе «Рок-волна». Мы уже близимся и почти впритык стоим к следующему треку, который называется у нас...
1: Называется у нас «Анфилада». Это которое, название, которое читаешь, это название рабочее. Вот это очень любопытные два трека, последние, которые, собственно говоря, записаны были вдвоем, которые были записаны Борей с Сашей Фроловым, были записаны для телевизионной передачи режиссером, который тоже был я в свое время. Вот, это была возможность дать ребятам подзаработать и поработать в студии, как бы и вообще почувствовать этот запах студийный лишний раз для музыкантов. Это очень важно того периода. Ну и записали два замечательных трека. Вот, мы просто получилось так, вот слушаем эти треки, мы сначала послушали первые два трека, а сейчас мы перешли к финальной части альбома, вот это как бы финальные два уже у нас остались тоже, вот это треки, которые были записаны в ноябре 93-го года, оба трека инструментальные, поскольку они были для программы без вокала, вот, достаточно быстро подготовленные и записанные, мне кажется, получились очень две интересные миниатюры, это песня, которую мы сейчас послушаем, она была для финала программы. Но и, собственно, она и завершает альбом. Угу. Это последний, то есть трек последний, это уже бонус-трек, про него я расскажу немножко отдельно.
0: Да.
1: Да. Вот это завершает альбом, трек инструментальный. Мне кажется, это очень хорошая финальная точка этого альбома. Давайте послушаем.
0: Вадим, только, пожалуйста, ответь на один вопрос. Вот такая ситуация. Сегодня мы с тобой в эфире. Некто из наших радиослушателей внимательно нас слушает. Говорит, о, инструментал, да еще какой. А нельзя ли мне туда что-нибудь наложить? А нельзя ли мне что-нибудь там написать такое, чтобы? Допустим, такая возможность есть. Вот такие случаи были, когда кто-нибудь писал, ой, хочу вот там предложить вам что-нибудь. Или пока еще нет, потому что альбом только-только вышел.
1: Ну, что касается,
0: и что будет, если такой человек вдруг объявится?
1: Что касается конкретно этого альбома, пока еще у нас предложение не поступало, мы вчера его только получили, просто не успели еще получить предложение о ремиксах. Но вообще говоря, да, если такое желание у кого-то появится, обращайтесь, у нас есть, собственно, ВКонтакте, сообщество, в котором мы, в общем, активно ведем работу, выкладываем новинки, знакомим с новыми релизами, с видео, с аудио, все новости сообщаем, мы на связи, я один из администраторов этого сообщества. И, в общем, отвечу, отзовемся, обсудим все возможные варианты, связанные с ремиксами или с какой-то коллаборацией. Вот. Что касается, вообще говоря, ремиксов, то такой опыт у группы «Оли Лукой» уже был. Угу. Выходил альбом под названием R9. R9 — это потому что, ну, не только имя робота из известного фильма, хотя это тоже, возможно, очень имелось в виду. Имелось в виду, что там 9 треков. Угу. Это были, собственно говоря, ремиксы, ну, немножко на более поздние произведения группы, где-то это начало 2000-х, 2001-2002. Там ли ремиксы, подготовленные артистами из разных стран, вот, музыкантами,
0: а да, я признался,
1: из
0: об этом
1: Италии,
0: не знаю,
1: Штатов,
0: ничего, да.
1: И так далее, и так далее, да. Очень интересный альбом, его тоже можно найти. Дело в том, что к нашему сообществу ВКонтакте прилагаются ссылки на наши другие ресурсы, как ФБ, так и, скажем, в Ютьюбе, где вы можете найти, в принципе, а в том же ВКонтакте, собственно говоря, есть аудиотреки, где выложено практически все творческое наследие. Пожалуйста, слушайте, наслаждайтесь. Если будут у кого-то какие-то пожелания в плане поучаствовать в качестве, предположим, артиста, который хочет сделать ремикс, то обращайтесь, обсудим. Мы открыты к сотрудничеству. Рады, когда кто-то к нам обращается. Всегда отвечаем. Так что, пожалуйста.
0: Дорога,
1: ворота открыты.
0: Да-да. Вадим, еще последний, финальный вопрос вопроса предыдущего. Архивные записи где-то в специальном месте или там же ВКонтакте можно все это увидеть, узнать?
1: Ну, собственно говоря, там у нас хранятся опубликованные записи. То есть все то, что у нас опубликовано, хранится там. То, что не опубликовано, не готово к изданию, оно готовится к изданию, как только будет издано, Вот, надеюсь, по поводу будущих изданий мы еще поговорим.
0: Обязательно.
1: Вот, то, собственно говоря, как только это будет издано, тут же мы выкладываем в наших сетях, ну, в формате MP3, разумеется, кому нужны более качественные записи или кто хочет издание, именно подержать в руках, посмотреть на работу наших прекрасных дизайнеров, оценить идеи, как бы их воплощение, то, опять же, в магазине Play могут приобрести. Более того, скажу, кроме альбома Raven, который там появился, вот буквально... сегодня, наверное, его был выставлен, я надеюсь. Вот там еще мы привезли еще часть тиража альбома «Запара». Это первый альбом группы. Вот, это последнее издание, значит, 21-го года. Там 4 бонус-трека и, собственно, сам альбом. Вот, вы можете послушать, оценить и приобрести себе по той же цене, собственно говоря. Это, в общем, совсем недорого по нашим временам. А тираж был небольшой. Так что спешите.
0: Прекрасно. Вадим Кузенков сегодня здесь у нас в программе «Рок-Волна» на Радио Шок. И мы слушаем еще один трек коллектива «Лилукоя», который, альбом которого вот уже можно найти в магазине Play прямо сегодня. «Лилукоя», слушаем.
1: Композиция «Анфилада».

0: была инструментальный альбом, и она на самом деле вспомнил один под названием «Low» господина Боу и нашего всего Джонса,
1: ну,
0: Дэвида.
1: Только, чтобы инструментально.
0: Ну да, есть там, конечно, и всяческие капризы, чтобы называться альбомом и контракт не потерять. Это была вынужденная мера, может быть. А Филипп Гласс, кстати, потом отличный, наверняка у тебя есть в коллекции вот эти штучки, когда он взял альбомы «Герои Низко» и сделал там свои версии. Отличный, совершенно. Да, но Лену Хой мы сегодня слушаем, и я не перестаю удивляться, потому что, ну, настолько любимый разнообразный коллектив, что не могу свое почтение в очередной раз им не выразить в лице Вадима Кузенкова, который здесь рассказывает о только что вышедшем альбоме группы Лену Хой из серии «Забытых», который можно уже не забыть и посмотреть в магазине Play на «Караванный 1». И совершенно другой звук. Ты сказал что-то типа, надо было ребят в студии порадовать. Вот радость, по-моему, получилась, как мне кажется.
1: Да, мне тоже так кажется, как бы эти два трека получили очень интересные, очень необычные, вообще говоря, для группы Оли Лукоя, собственно говоря, особенно следующий трек, но мы немножко поговорим, прежде чем мы его послушаем. Он настолько необычен, что, в общем, честно говоря, были даже сомнения, поэтому включать ли его в трек-лист или нет, поскольку настолько он не похож, хотя записан на тех же студиях, ну, вроде как для саундтрека. Честно говоря, долго думали, потом слушали разные варианты альбома там с друзьями, они сказали, слушай, а чего, как бы, что мы теряем, почему, пускай люди послушают и сами решат, насколько им этот трек, как-то он, в общем, в этом альбоме как-то вроде и сбоку, а вроде как бы он и его каким-то образом вот собирает. Ну вот. Ну, в общем, я не стал противиться, как бы трек был включен, собственно говоря, хронометраж, как говорится, позволял. Вот, и, в общем, если говорить о дальнейшей серии, как бы связанной...
0: Вот, я тебя именно к этому и склонял, хотя ты сам склонился.
1: Да, я сам
0: расскажи
1: склонился
0: про...
1: в нужную сторону.
0: Дальнейшие планы.
1: Да, дальнейшие планы. Сейчас, собственно говоря, мы как раз работаем с творческим наследием группы. У нас, я работаю конкретно с архивом, тот, который остался от Бори Бардаша, что-то осталось у меня. Я тоже, в общем, этим занимался. Есть еще друзья, которые как бы что-то записывали, что-то снимали, что-то собирали. Вот, и сейчас, собственно, у нас стоит задача сделать целую серию таких альбомов, вот, из тех, которые, как бы, ну, и по качеству, тех, которые Борис Бардаш, на самом деле, был очень, так сказать, привередлив, придирчив к тому, что издается.
0: Ну, конечно,
1: он
0: конечно,
1: был очень строг, в принципе, ну, поскольку я знал его достаточно хорошо, и, в общем, предполагаю, собственно говоря, что он не был бы против вот именно этих изданий, более того, они у него в рабочем компе как бы лежали, как возможные для издания, то есть это не просто наша как бы такая инициатива безосновательная, то есть мы, в общем, более того, перед тем, как эти альбомы издавать и решаться на их издание, я это прослушиваю с участниками группы, в частности, с Андреем Лавриненко, басистом и, в общем, сооснователем группы, человеком, который придумал название.
0: Да-да-да.
1: Ну вот, буквально на днях мы с ним видались, как бы очередной возможный релиз прослушали, пока он все одобряет, как бы. Так что у нас все хорошо в этом плане. Значит, что касается ближайших изданий, мы только начали наше сотрудничество с лейблом Balt Music. Мы планируем еще один релиз. На сей раз это будет концертный. Называться он будет «Нет дома», «No Home». Это чуть более поздние записи периода 2000-2002. Такой, в некотором смысле, золотой состав группы, если можно так сказать. Там была... в качестве вокалистки Таня Сваха, они делили это место у микрофона с Борисом, совмещали, чаще делили. Вот, плюс, собственно говоря, замечательный перкуссионист Юра Лукьянчик, тоже которого уже нет с нами, увы, Царство ему небесное. Да, вот, плюс замечательный звукорежиссер Сережа Радовский, который сейчас уже не в стране, но он замечательный был звукорежиссер и в студии, и на концерте делал прекрасный звук. Вот, и это такая концертная компиляция вот этого периода группы, фактически концертная программа, составленная из лучших исполнений, которая тоже, вот, над которой работа ведется, над мастерингом, завтра буквально поеду в студию, будем там доводить, наверное, уже почти до ума, и надеемся где-то к осени издать этот альбом на лейбле Balt Music у Олега. Вот, возможно, встретимся еще раз на сей раз.
0: С удовольствием.
1: Тогда
0: с удовольствием.
1: Единственное, сразу предупреждаю, что композиции будут подлиннее. На концерте группы сегодня
0: все. Чередника позовем в качестве наблюдателя.
1: Да, в качестве концертной версии, как правило, были более развернуты, как бы там выступления, финалы, сама тема проработана богато. Вот. Так что это планируется как раз здесь, на Balt Music. Значит, параллельно еще есть у нас несколько дружественных лейблов, которые тоже планируют издание. В частности, будет переиздан в самое ближайшее время альбом «Куманейра», Это альбом 2006 года студийный, который вышел малюсеньким тиражом у нас в Питере, и достать его практически невозможно на физических носителях. Будет сделан ремастер. Ремастер будет сделан замечательным таким американским продюсером из Сиэтла, которого зовут Джек Эндина. Mm-hmm. Вот, если его имя не знакомо, то у вас Сиэтл, то, возможно, названия такие, как Нирвана и Саундгарден, что-нибудь скажут нашим зрителям.
0: Сиэтл, да.
1: И слушателям, mm-hmm. вернее, да. Это Сиэтл, как бы, да, он, собственно говоря, будет заниматься ремастером этого альбома, и, в общем, надеемся услышать его.
0: Ну, это супер кул, на самом деле. Да,
1: да, mm-hmm. надеемся услышим, надеемся тоже встретимся, надеемся снова поговорим, и треки с этого альбома, который сейчас можно найти только в цифровом виде, он на физике выходил, там тиражом штук 100 или 200, не знаю уж точно, и не осталось его, будет другой оформление сделано тем же Сашей Цаликиным, который делал оформление и для «Ворона», и для «Нету дома». Вот, замечательный художник питерский, вот, который сейчас живет там, где и работает, и издает очень много интересной, хорошей музыки, в том числе будет издано и это. И плюс еще был замечательный концерт, сыгранный, это последнее турне Станис Ваха, и уже 2000.
2: Настройся на новую музыку, включи «Шок», «Радио Шок», «Шок». Эфир на радио Шок.
0: Да, дорогие друзья, вот так компьютеры себя ведут, у них, знаете ли, свое время, причем с опозданием на пару минут, но тем не менее они свою работу выполняют, и надо быть к этому готовым всегда, особенно здесь, на радиостанции, которая носит очень содержательное по отношению к себе самой, самому названию «Шок». Иногда такое случается. Вадим, у нас сегодня... в студии человек, который издал альбом Лилу Коя, который можно уже приобрести в магазине Play. И следующий альбом будет альбом концертный, насколько я понял. И, Вадим, у меня такой вопрос. Вот как тебе, как продюсеру и вообще человеку, ответственному за все, что касается Лилу Коя, кажется проще делать? Сводить то, что записано в студии когда-то, вот все эти детективные истории, собирательство, отдавательство, причесывание и всего остального заниматься, или все-таки концерты проще делать для того, чтобы, во-первых, не потерялся вот этот дух живой, а во-вторых, ну, сложал человек, ну и почему нет?
1: Это ладно, дело в том, что, к сожалению, концертная деятельность группы вести более не может, поскольку, собственно говоря, без Бори Бардаша что-то под названием «Оля Лукоя», это даже, наверное, будет... столь же убедительно, как без Джима Моррисона что-то с группой Doors. Вот. То есть это лидер группы, это ее голос, это ее мозг, это поэт, это музыкант, это композитор. Вот, поэтому никаких проектов под названием «Оля Лукоя» не планируется.
0: Угу.
1: Сейчас планируется издание, как бы, собственно говоря, вот этой серии, о которой я сказал. Я не успел договорить по поводу того, что...
0: Да, прости, нас перебил компьютер.
1: Да, ничего страшного, это бывает. Там уже Боб Марли там никакую обедню не испортит. Тем более Оля Лукоевскую. Там по целому ряду причин, не будем сейчас об этом.
0: Да.
1: Вот. И, короче говоря, еще на одном дружном лейбле должен выйти концерт, который группа сыграла совершенно фантастически на фестивале «Барден Трефен». Это один из крупнейших фестивалей в Германии. Это 2003 год, это было давно. Вот. И это было в Германии, это было давно, да, перефразирую одну известную певицу. Вот. Это была новая программа с Таней Свахой, новые песни, новая программа буквально, которая должна была быть тоже записана, но, к сожалению, записана так и не была. Но концертное исполнение очень хорошее, очень качественное, при большом скоплении весьма позитивно настроенных слушателей было сыграно, записано. И сейчас мы готовим это издание, тоже надеемся, в какое-то ближайшее обозримое время это издание появится и порадует всех нас, и надеемся и вас. Ты упомянул детективы, как бы, которые, как бы, в принципе, некую детективную тему, которая, в принципе, вот так вот, в которой мы находим какие-то студийные, какие-то концертные, какие-то редкие видео, какие-то еще возможные материалы, то она полностью соответствует действительности. Действительно, это в некотором смысле можно назвать и отчасти детективом. Более того, что следующий наш трек, который бонус-трек, именно так и называется.
0: Да-да-да. А, секундочку, я все-таки, знаешь, мы бы, на, скажем так, ну, я не то чтобы хозяин, но я настойчиво рекомендую, во-первых, по поводу детективной истории. Помнишь, как во всех этих телерадиопрограммах в прямом эфире? Пользуясь случаем, хочу передать привет. Так вот, послушай, а вдруг так, Вадим, получится, что кто-то из тех зрителей, слушателей, которые увидят, кстати говоря, уже, может быть, завтра, послезавтра, запись этого эфира нашего на сайте радио «Шок», вдруг обладает чем-то, что тебя может заинтересовать. Вдруг вот этот детектив будет продолжен. Так что ты можешь сказать, дорогие друзья, пожалуйста, если вы... Ну, что я за тебя говорю?
1: Ты, да, разумеется, сам, собственно, да, говоря, более того, это у нас, в общем, просьба была в одном из первых постов, когда мы, собственно, воссоздали сообщество после вот всех этих грустных событий. Как раз был опубликован призыв делиться материалом, если какие-то есть у кого-то съемки, у кого-то, может быть, интересные фотографии разного периода, у кого-то, может быть, аудио или еще что-то, чтобы, как говорится, присылали, потому что это все интересно. Вот, были коллаборации некоторые у Бориса с разными музыкантами. Ну, это все, все, что мы нашли, у нас это лежит, оно ждет своего часа. Мы как бы с постами не торопимся, мы надеемся долго проводить время с нашими слушателями. Вот, поэтому все это будет потихонечку выкладываться и выкладываться. Вот, да, и предыдущий вопрос я немножечко упустил по поводу, вот ты сказал насчет концертных каких-то возможных вариаций. То есть, собственно, концертов Оли Лукой, конечно же, не будет, но... 29 сентября, это день рождения Бори Бардаша, mm-hmm. мы хотим, пока это у нас как бы на примете клуб, клуб Place, mm-hmm. Play Place, как бы.
0: Да-да-да, да, Play Place. Да.
1: Вот, значит, да, мы хотим сделать фестиваль, в котором будут участвовать музыканты, которые имеют, либо играли в группу, либо имеют отношение к коллективу. Там будет проект электронный Саши Фролова, Фрола. Вот, там будет, по крайней мере, мы рассчитываем, проект музыкальный Сережа Богданова в басе. У нас уже был опыт с Несс, с певицей. Вот, очень хороший был у них, как-то неожиданный, совершенно спонтанный, такая импровизация получилась. Мы хотим это тоже сделать отдельным сетом. Вот, в общем, короче говоря, еще пока у нас сет-лист не устаканен, и с клубом Плейс мы еще пока окончательно не договорились, но вот такие планы есть. Вот, и надеемся, что на этом фестивале вот вы услышите музыкантов, которые играли в сборе. Может, если они захотят сыграть что-нибудь, какие-то мотивы или что-то из творчества группы, то мы будем только рады. Там же мы собираемся провести презентацию двух релизов, которые уже к этому моменту,
0: да,
1: будут.
0: Да,
1: один,
0: да,
1: один, собственно, это «Рейвен». Угу. Второй — это «Нету дома», который будет издан здесь, в Питере, у нас. Вот, так что ближе к делу мы будем... и публиковать информацию, так что, пожалуйста, приходите, следите за нашими новостями и за релизами, и за нашими какими-то мероприятиями, которые мы, разумеется, будем по мере возможности устраивать.
0: Напомню, дорогие друзья, это уже все-таки в прошедшее время. Я, Вадим, предлагаю вот что сделать. Был, есть Вадим Кузенков. Дело в том, что поскольку последний трек — это бонус-трек, он абсолютный сюрприз, я думаю, что нам не стоит его обсуждать по прослушиванию. Я думаю, что пусть люди между собой его обсуждают, а мы же воздержимся от комментариев, потому что это, ну, по крайней мере, в правилах радиоцирка точно находится. Мы можем только сказать, что называется он как...
1: Называется он «Бонус детектив». Название тоже получилось случайным образом. Мы рассказывать про него ничего не будем, но он, возможно, даст вам, так сказать, ощутить как бы ширину диапазона группы Оли Лукоя, потому что она весьма широка, то есть поп-музыка сюда не входит, но все, что касается андеграунда, что, все, что касается этно, транса, прогрессивной электроники и разных личных экспериментов, там очень много интересного. И слушаем трек.
0: И, дорогие друзья, это была программа «Рок-волна». Огромное спасибо Вадиму Кузенкову за визит к нам сюда на Водный канал. Я, Александр Сенин, прощаюсь с вами до следующей среды, в это же время, на этом же месте. Ну, а пока «Детектив» и Оля Лукоя, альбом «Рейвен». Заходите в магазин на «Караванный 1» под названием «Плей». И не забывайте о сентябрьском событии в месте под названием «Плейс». Все, счастливо оставаться.
1: Всем спасибо. Всего хорошего, спасибо, до новых встреч.
0: Счастливо.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Ты красива, как закат, в поток.

0: Радио.ру.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.

0: эфир на Радио Шок.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, в Питере лето, и с вами сегодня снова уже второй выпуск шоу «Оракул и Брейн». С вами бессменный последние два выпуска, то бишь первые два выпуска, ведущий моя прекрасная коллега Мария Оракулова.
2: Да, спасибо, что дал мне сказать слово. Так, ну и, конечно же, мой очаровательный соведущий Сергей МакБрейн. Что? Да, я так и думал, включишь аплодисменты, какой ужас.
1: Нет, ну это нам.
2: Ладно.
1: Да, мы чуть-чуть задержались на две минутки, но это...
2: Но оно того стоило, чтобы подождать этого прямого эфира.
1: Да, прямой эфир есть, прямой эфир, всегда бывают нюансы. Ну, во-первых, я рад тебя видеть снова здесь, в этой студии.
2: Да, неделю не виделись, самое время обменяться новостями.
1: Неделю не виделись в студии, согласен.
2: Итак, ну что, у нас вообще первый блок посвящен книжным новинкам. Для тех, кто нас слушает впервые, я думаю, стоит рассказать, кто мы такие, что мы тут делаем, почему мы захватили вещание в свои лапы.
1: Да, без анонсов, без всего сегодня.
2: Да, кстати, анонс от нас так и не вышел, хотя я фото приготовила.
1: Приготовила, но не отправила. Ну, всякое бывает.
2: Итак, ну что, мы, получается, Мария Оракулова и Сергей МакБрейн, мы вещаем каждую среду, и вот мы уже вторую неделю подряд, уже так долго, мы рассказываем в нашем шоу про книги, обсуждаем фильмы, ну и, конечно же, у нас не обойдется встречи без встречи с гостем, обсудим тоже, соответственно, нашего сегодняшнего гостя, поговорим с ним, и, я думаю, раскроем. Ну и, конечно же, куда же без эзотерики?
1: Естественно, я, кстати, захватил, был буквально такой момент захвата карты Таро.
2: Ого! Ты принес свои карты Таро?
1: Нет, я взял твои карты Таро, Ленорман.
2: Ты взял мои карты Таро, только скажи честно, ты пробрался ко мне в дом.
1: Я их захватил, я же говорю, это был захват.
2: Понятно, пробрался ко мне тайно в дом и захватил мои карты Таро.
1: Максимально тайно все сделал, ты просто в прошлом выпуске у меня их оставил.
2: Ладно, да, признаю. Ох уж эта девичья память.
1: Признаю и принимаю, как говорил наш коллега Аня Яблочкина. Кстати, ей огромный привет, да.
2: Да, авось слышит нас. Итак, ну что, не будем отнимать драгоценное время. Давай скорее.
1: Единственное, что я хочу добавить, что ваши комментарии можно оставить на сайте Радио Шок.
2: И в группе ВКонтакте.
1: В группе ВКонтакте можно было бы, если бы там был анонс.
2: Сообщение можно написать.
1: Можно написать, и, возможно, мы его даже увидим. Но быстрее мы увидим на сайте radioshock.ru в разделе «Общение». Есть чат прямо в онлайне, он у нас здесь в студии открыт, и мы сразу же сможем отреагировать.
2: Да, я вижу, Сережа одним глазом в чат, одним глазом на меня, так что думаю, да.
1: Да, вот так у меня глаза.
2: А третий глаз у него куда-то в космос, да, он же эзотерик.
1: Ну, как всегда, да. Куда же без этого. Итак, к книгам.
2: Да, Сережа, да, у тебя вышла новая глава. Расскажи о своей книге, что ты пишешь.
1: Да, слушай, во-первых, мне нравится, что я все-таки стал снова писать. Мы в прошлом выпуске немножко об этом заговорили с тобой.
2: Да, ты упомянул эту тему.
1: Да, и хоть и не совсем я укладываюсь в график, у меня положено, очень русский, положено выходить каждые 10 дней, я чуть-чуть не укладываюсь, но новая глава вчера вышла, и она получила прямо широкое развитие в смысле сюжета.
2: Так ты расскажешь, вот, широкое развитие сюжета, это, конечно, прекрасно, а ты расскажешь, в чем именно заключается сюжет?
1: Слушай, ну, главные герои наконец-то определились, кто они друг другу, во-первых.
2: Так, и кто они, кто твои главные герои, кто же они друг другу? А в чем сюжет-то?
1: Это, понимаешь, переплетение реальной жизни, эзотерики, нумерологии и, в общем, естественного...
2: Из
1: сверхъестественного.
2: Ого,
1: вот так вот.
2: Солянка из естественного и сверхъестественного, да?
1: Ну да, такая соляночка. Я бы сказал, это, знаешь, если говорить летним языком, это...
2: Летним?
1: Да, это интересно. Такая, знаешь, как там, холодный борщ. Вот так вот.
2: Хорошо, так, а теперь можно, пожалуйста, пояснительную бригаду в студию?
1: Ну, там всего по чуть-чуть намешано, но, что важно, вся история основана на реальных событиях.
2: На конечно, событиях твоей жизни?
1: Да, конечно, в художественной обертке, да, потому что... Не хочется.
2: Потому что. Потому что и пауза.
1: Потому что.
2: Это все сказано, да?
1: Да. Вот, не хочется, чтобы за мной пришли люди в белых халатах, поэтому приходится немножко...
2: Шифроваться, да?
1: Чисто
2: для этого.
1: Поэтому я на большую аудиторию Радио Шок сейчас рассказываю, что это все основано на реальных событиях.
2: Хорошо шифруешься, Брейн.
1: Максимально, да.
2: Итак, расскажи все-таки... на чем строится сюжет твоей книги? Насколько мне известно, главный герой, ну, прототип тебя, соответственно, автора, но, тем не менее, он носит другое имя. И у этого, конечно же, есть какая-то история. Кстати, изначально ты должен был этим именем на нашем шоу и представляться.
1: Да, да. Главного героя зовут Макс, главную героиню зовут Алиса.
2: Вот. У тебя два главных героя, да?
1: Да.
2: Но повествование ведется от лица Алисы и Максима.
1: От лица автора.
2: Автора, то есть Максим все равно как герой.
1: Да, да, да, да, Максим все равно как герой. И Максим работает в библиотеке.
2: Вот он. Это тоже на реальных событиях, ты работал в библиотеке.
1: Нет, вот это как раз художественный момент.
2: Просто я смотрю на тебя и думаю, ты не выглядишь как человек, который...
1: Где библиотека, да?
2: Да, ты пишешь мне без запятых, когда же зовешь на шоу.
1: Ну что ты меня тут закапываешь? Это все голосовой ввод.
2: Хорошо, ладно, закопаешь себя дальше
1: когда
2: сам.
1: Я пишу
2: о чем
1: сам,
2: книга?
1: Там еще хуже. Ну вот, главный герой устраивается работать в библиотеку. Так, в общем-то, этот том первый называется «Библиотека забытых кодов». По-моему, так он называется.
2: Я слушаю, на самом деле, думаю, по-моему, не так она до конца называется. «Шесть кодов реальности».
1: «Шесть кодов реальности». Что-то там про библиотеку.
2: Да, да, да. «Шесть кодов реальности», «Библиотека забытых кодов».
1: Вот.
2: Вот.
1: Вот.
2: Почему я должна помнить, как называется твоя книга, Брейн?
1: Потому что ты сказала, что ты возьмешь на себя редактуру этой книги.
2: И ты мне ни одного текста и не выслал. Давай, аплодисменты в студии. Давай так поаплодируем тому, кто не выслал ни разу на редактуру свой текст. Браво, Брейн.
1: Да, да, да. Ну, уже 7 глав готовы. Если ты готова осилить, ты сказал, ты занята, ты читаешь, поэтому я тебе пока не отправлял на чтение то, что у меня.
2: Я занята, потому что я читаю другие книги.
1: Вот.
2: Об этом поговорим чуть позже. Давай уже закончим про твою книгу, пожалуйста.
1: Ну, в общем, он устраивается, главный герой устраивается в библиотеку, библиотекарем, как ни странно. Да?
2: Удивительное совпадение.
1: Да, причем он как бы был, он вообще нумеролог, как и я.
2: Угу. Удивительное
1: вот.
2: Совпадение.
1: Да, удивительное совпадение. Вот, устраивается в библиотеку по совершенно случайному сценарию, ему приходит приглашение.
2: Угу.
1: Вот, он устраивается туда и встречает там Алису, которая...
2: А Алиса там уже работала?
1: Алиса сперва была просто посетителем, потом устроилась туда, да, на работу, и
2: слушай,
1: завязывается сюжет.
2: Я не знаю, могу ли я переводить на себя стрелки, но просто у меня была такая ситуация. Я очень долго, у меня есть любимая библиотека еще в моем родном городе, я туда долго-долго ходила, и потом, может, мне было лет 14-15, я туда приходила подрабатывать.
1: Как
2: поэтому это
1: какой
2: очень
1: интересный
2: здорово.
1: Поворот!
2: Ну, это просто к тому, что такие истории реально есть.
1: Да,
2: в реальности.
1: Ну то есть не случайно, да, история, книга основана на реальных событиях.
2: Да, просто неважно, может быть, наоборот, как раз-таки неважно, у кого эти события происходят, сам факт того, что нереальные.
1: У нас с тобой, когда мы еще вели с тобой программу «Кофе, книги, гости», вот, мы с тобой как раз рассуждали о том, что некоторые вещи, которые я как раз описывал в книге, потом стали происходить в реальности.
2: Да, точно.
1: Вот, и, в общем, я поэтому честно скажу тебе, что я не удивлен тому, что... что, в общем, есть такие интересные совпадения, так скажем.
2: Ага.
1: Совпадения? Не думаю, знаешь. Вот, знаешь, этот мем. Ну и дальше закручивается история вполне себе такого триллера, даже можно сказать, триллер-драма, вот, с совершенно разными событиями, но так или иначе, если кто-то из моего окружения слушает, то, возможно, даже многие смогут себя узнать в этой книге.
2: То есть твои герои — это тоже прототипы, ну, с реальных людей ты их списывал,
1: слушай,
2: верно?
1: Слушай, ну, в общем, да. Да, да. И это интересно, потому что так как книга пишется сейчас, по факту, да, я... жизнь идет и продолжается, да, я стал вводить новых героев, которых я... с которыми я реально в жизни не так давно познакомился, но они так или иначе имеют отношение к происходящим событиям вокруг.
2: Насколько я помню, у тебя новая героиня Мирослава, кажется,
1: да? Да, да, Мирослава, да.
2: Да,
1: это...
2: просто я знаю прототип этого персонажа, мы с ней оба знакомы.
1: Да, да, да.
2: Я тоже очень русский.
1: Очень русский, да, на радио мы все.
2: Итак, ну что, расскажи немного, наверное, все-таки про саму концепцию. В общем, сюжет начинает заворачиваться в библиотеке непосредственно.
1: Да, да, да, да. То есть смотри, сюжет начинает заворачиваться в библиотеке, и Макс зовут главного героя. Он...
2: Да, ты говорил, давай дальше развивать эту тему.
1: Вот. Мне кажется, мы в прошлый раз об этом как раз говорили. Он понимает, что не случайно попал в эту библиотеку, и Там происходят совершенно, на первый взгляд, необъяснимые вещи. И сейчас, в прошлой главе, он выяснил, что один из его дальних родственников как раз занимался проектированием и строительством этой библиотеки. Ну, честно скажу, это все-таки, да, художественный вымысел. Вот. Но попав, так скажем, в скрытые части этого здания, он понимает, что там очень много с ним что связано, и видит там как раз вещи, которые происходят с ним практически в нынешнее время.
2: И как это помогает развернуться сюжету? То есть он нашел какие-то интересные штучки, я не знаю, которые помогают разворачиваться дальнейшим событиям
1: книги. Ну, я не хочу
2: книги.
1: Спойлеры закидывать.
2: Ну, хорошо, заказывать. Я заказываю спойлеры в студию.
1: Ну, один из моментов, он находит там капсулы с реально написанными историями, в том числе написанными
2: своими. Подожди, что значит капсула с реально написанными историями? То есть для моего понимания капсула — это как какая-то сыворотка, которую ты знаешь, как, например...
1: Смотри, это капсулы времени, где...
2: то, что я, наверное,
1: где,
2: и представляла.
1: Да, где как раз записан определенный отрезок, в том числе и его жизни, и жизни Алисы.
2: Ого, и что получается? Он нашел этот отрезок времени какой-то в капсуле, а дальше читайте.
1: А что получается, да, заходим.
2: А продолжение в следующей серии.
1: Да, набираем Сергей Брейн, 6 кодов реальности, и вам поисковик подскажет, где можно почитать это все более подробно.
2: Понятно, ладно, считай, на последних секундах смог заинтересовать нас, ладно.
1: Да, что, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, как раз мы выходим в нужный тайминг.
2: И вернемся же вместе с гостем, о моих книгах поговорим потом. Я думаю.
1: Ну, вообще, на самом деле, мы можем и сейчас, если хочешь.
2: Я думаю, все-таки дать время
1: Хорошо.
2: Нашему гостю. Он уже заждался, сидит, улыбается и ждет, рвется к нам в эфир.
1: Тогда договорились. Сейчас небольшая музыкальная пауза и возвращаемся.
2: Да, не теряйте нас и пишите комментарии, мы все прочитаем.
1: Radioshock.ru, раздел общения.
2: Да, сайт.

0: Итак, друзья, мы снова возвращаемся в студию Радио Шок.
1: Ура! И мы уже не вдвоем, а втроем с вами. Сергей Макбрейн.
0: Мария Ракова. И представь, пожалуйста, нашу прекрасную
1: гостью. И, конечно же, наш гость. Зачем мне его представлять? Пускай представится сам. Итак.
2: Всем привет. Я Фановен Пол, диджей-продюсер в сфере музыкальной и электронной музыки.
1: А как тебе?
0: А вы точно продюсер?
1: Старую шутку вспомнил, господи!
2: Точно.
1: Итак, мы к тебе все равно будем обращаться, Паша, ладно?
2: Да, конечно.
1: Хорошо. Итак, ну что, наш второй блок как раз-таки посвящен нашему гостю. Паш, давай без лишних слов, предисловий, расскажи нам о себе, чем увлекаешься, хотя мы тут уже за эфиром, так скажем, успели обсудить твои проекты. Ты недавно открыл собственную студию. В общем, тебе слово.
0: Да, давай, во-первых, начни сначала. Почему в электронную музыку? Ты же в электронной музыке, да. Почему в нее пошел? С чего начиналось? Ну, так, не сильно размазываю, так, чтобы мы уложились все-таки в блок, а то я знаю, как это родился там потом.
1: Да-да-да. Ну, я родился, да.
0: Тогда-то, да, потом
1: на родине не пригодился, да, потом переехал.
0: Так, давай гостю дадим слово.
1: Давай, да, Паша.
2: Вообще, изначально на электронную музыку Я искал себя в свое время. Я начал обычно, как все это начинают, с...
1: Что, со своей студии?
2: Нет, не со своей студии, просто...
0: Понравилась электронная музыка?
2: Нет, стал просто накидывать наброски. Я стал накидывать наброски, именно хотел сделать что-то свое.
1: Ты делал это на бумаге? Ты как писал строчки, мелодии?
0: Нет, электронную музыку на бумаге не пишется.
2: Нет, электронная музыка пишется в специальных программах.
0: Фрутилупс?
2: По написанию. Нет, не Фрутилупс. Изначально это был Logic Pro на компьютерах Mac.
1: А нам можно произносить название программы?
0: Ну, название программы можно.
1: Хорошо.
2: Да, а потом...
1: Ну, в прошлый раз фильм произнесла.
0: Нет.
1: Ладно,
2: но потом, конечно же, когда я пошел учиться, да, мне открыли глаза, показали такую прекрасную программу, как Ableton Live.
1: Стоп, я могу, пожалуйста, уточнить, где ты учился? То есть нигде, а в плане тебя учили работать в специальных программах для написания электронной музыки?
2: Да, да, я...
1: Вау, есть специальные курсы, которые...
2: Конечно, есть, их очень много.
0: Конечно.
1: Ну, простите, я росла на роке, я не знаю ничего об электронной музыке.
0: Эх, ты не знаешь.
1: Зумер, эх ты,
0: такое?
1: Да?
0: Не была ты на рейвах питерских.
1: Не была, я у себя в родном городе зато рейвилась. Я рейвилась так, что ко мне все местные парни боялись подходить. Вот так, обычно парни с девочками знакомятся, а меня боялись, потому что я слэмилась жестче них.
0: Нет, питерские, культура питерских рейвов, или особенно электронной музыки, это особая культура, мне кажется, если честно.
1: Я подожди, поняла, Питер культурная столица.
0: Да, и столица рейвов, кстати, в начале 2000-х, между прочим.
1: Так, давай слово Паше дадим уже, наконец-то, а то ты так много болтаешь, Брэй, я не могу.
0: Красиво.
1: Так, Паша.
2: Ну, рейвы у нас до сих пор проводятся. Ну, конечно, да, я согласен, что не те, но все равно они есть.
0: Так, звезды вот, уже те не приезжают, прости, Паша.
2: К сожалению, звездах, да. К сожалению, да, тех звезд сейчас нет.
0: Подожди, вот скажи, смотри, я понял, ты начал писать, а почему ты начал писать именно электронную музыку? Кто-то из мировых диджеев тебя же, наверное, все-таки зацепило.
1: Что тебя вдохновило?
0: Да. Ну, я знаю, просто меня в электронику, да, я... Это было Serenity, Armin Van Buuren, вот первый трек, которым я прям просто понял, что электроника это мое. Дальше Armin, Tiesto, и все, и дальше уже поехали.
1: И потеряли пацана. Потеряли на
2: рейв. Могу так сказать, да, что действительно это... Не впервые, и я не один такой человек, который вдохновляет именно Армин Ван Бюрен, да? Именно вот в те времена, когда транс-музыка была на самом пике, конечно же, и захотелось писать именно в этом стиле. Но сейчас я скажу так, что я базируюсь сейчас на не просто на транс-музыке, да? То есть сам по себе именно как стиль транс, он уже сейчас себя плохо чувствует в наше время.
1: Для тех, кто вообще ничего не знает, вы объясните, что это за стили такие транс, что там еще.
0: Ну как можно объяснить, что такое транс?
1: Это такая гипнотическая музыка какая-то, да, от которой спать хочется или что?
2: Не совсем. Транс-музыка, она сама по себе мелодичная и достаточно быстрая.
1: Можно шутить. Мелодичная?
2: Мелодичная, да, она мелодичная и затягивающая. У нее она состоит из таких инструментов, да, из красивых лидов, которые, можно так сказать, жирных, самых жирных лидов.
0: Да, но это музыка, в которой ты расслабляешься и погружаешься, в принципе, можно сказать. Из электронной музыки это, наверное, практически самая расслабляющая музыка.
2: Транс-музыка?
0: Да.
2: Нет, на самом деле, если брать расслабляющую музыку, то это в наше время сейчас мелодик хаус и дип хаус. Вот это самое расслабляющее.
0: Дип хаус,
2: вот как раз... Если,
1: Я вам тут не мешаю.
0: Я могу тебе выключить микрофон и отдыхать.
1: Я думаю, да, я пока расклад на картах сделаю. Паш, у тебя есть запрос? Вы тут все равно болтаете.
0: Да, можно сейчас, Паш, извини, мы тебя прервем на секундочку. У нас по регламенту, если это можно назвать.
1: По нашей структуре.
0: Есть, да, программы. Есть такая идея, что в конце Мария расскажет...
1: Что тебя ждет? Ручку погадаю.
0: У нас немножко эзотерики. И скажи, вот есть ли у тебя сейчас в жизни какой-то...
1: Какой-то запрос.
0: Какой-то запрос, момент.
1: Во вселенную.
0: То есть, скажем так, ты вот, например, решаешь пойти в ту или иную сторону или принять какое-то решение. И вот сейчас как раз на картах Таро и картах Ленорман мы в течение эфира можем подготовить тебе какой-то ответ.
1: Да, дать тебе ответ на твой вопрос.
2: А обязательно надо это озвучить этот вопрос или как?
0: Ты можешь его загадать, а мы...
1: Вслепую?
0: Да, слепой вопрос. Это, кстати, еще больше нету эффекта наблюдателя.
1: Это очень интересно, но я не уверена, что справлюсь.
0: Ты точно справишься.
1: Давайте тогда пока с вами просто поболтаю, помолчу, точнее.
0: Давай сейчас.
2: Если долго мучиться, то что-нибудь получится.
0: Мы... Все нормально?
1: Пока не прерываемся,
0: нет. Нет, я просто посмотрел. Мы сейчас, когда будет музыкальная пауза, Паша тебе его озвучит за эфиром.
1: Да, конечно. Вот. Ну, а пока продолжаем про электронную музыку.
0: Давай, продолжаем про электронную. Так кем ты вначале все-таки вдохновился? Кто-то все-таки...
2: Это был Армин.
0: Армин?
2: Да, это был
0: Армин.
2: Это был Армин Ван Бюрен, да. Без Армина никак. Но на самом деле я не был так глубоко погружен, не было такого понимания, что вообще из этого, что происходит, да. То есть уже потом том, когда я начал углубляться в эту тему, да, то есть я уже понимал, что чтобы также свою музыку продвигать, нужно также еще уметь ее играть и преподавать свой музыкальный материал.
0: Так.
1: Ого, понятно.
0: Блин, прикольно, что ты пошел все-таки не по стороне, не в сторону потребления, то есть наслаждения музыкой, а именно в сторону написания. Мне кажется, мне всегда вот уважение определенное, особое уважение вызывают люди, которые вот вдохновляются и идут делать сами. Мне кажется, это очень круто на самом деле.
2: На самом деле круто, но больше всего самое крутое, это когда ты закончил свой трек, когда ты его издал и когда ты получаешь обратную связь от людей, особенно от других диджеев, которые, классный трек написал.
0: Кому-то из мировых,
1: заткнул.
0: Да? Были поддержки какие-то такие?
2: Пока что нет.
0: Будут.
2: Пока еще расту. Пока
0: будет.
2: еще
0: давно
2: раз.
0: Ты пишешь музыку?
2: Я пишу с 2018 года.
0: Ну так, достаточно.
1: То есть уже 8 лет.
2: Ну да.
1: Единственный
2: момент, у меня был перерыв, творческий был кризис на 3 года.
0: Это нормально.
2: Да, и вот как раз я начал этот, я дошел до определенного пути, у меня пошел кризис. И я потом в прошлом году я начал все заново.
1: Угу.
2: И вот дорос до того,
1: что... То есть опять с нуля получается?
2: Можно сказать и так,
0: да. Ты шагнул, ты открыл свою студию, да, вот как раз сейчас об этом поговорим тоже.
1: Мне дадут вопрос на засыпку задать?
0: Ну давай.
1: Спасибо, Брейн. Блин. Потом для джингла нарежу.
0: Да.
1: Я вообще хотела спросить, Паш, что ты ощутил, когда, выпустил свой первый трек и получил обратную связь? Каковы были твои именно впечатления, ощущения? Гордился ли ты собой, или тебе было страшно заливать трек на площадке? Каково это?
2: Было не страшно, но когда ты получаешь классную обратную связь, скажу по чесноку, реально были слезы на глазах, слезы
0: прикольно.
2: Счастья. Реально
0: это
2: были слезы
0: прикольно.
2: Счастья, потому что когда ты сидишь днями и ночами, и причем это не неделя, не две, а месяц-два, и когда тебе дают такую обратную связь, это очень сильно берет за душу.
1: Я так понимаю, людям понравилось. Твои слушатели тебя нашли.
0: Очень хочу послушать его.
2: Ну, также я скажу так, что я не только пишу музыку, да, также я веду свое диджей-радио-шоу. И в это же время я поддерживаю других своих других диджеев и продюсеров.
1: Так, стоп, у тебя есть приглашенные диджеи? Как это вообще все происходит? Радио?
0: Слушай, на самом деле я хочу заметить, что мне всегда нравилось в транс-музыке и в диджей-тусовке, это поддержка друг друга. То есть всегда коллаборации, всегда люди друг друга приглашают. Да, взаимодействие именно такое, что... люди, диджеи всегда друг друга приглашают на радиошоу, всегда приглашают, чтобы поддержать. Это очень круто, на самом деле. И вот в этом смысле, конечно, диджейская тусовка — это вообще мега круто.
2: Да, это на самом деле очень классно, потому что когда ты приглашаешь, ты также даешь другому диджею-продюсеру показать свое видение, свое, во-первых, музыкальное видение, да, и также у него предоставляется возможность показать свою музыку.
0: Да, да, да, mm-hmm. да. Как часто у тебя выходит радиошоу?
1: Много у тебя коллабораций. Нет, а тут слово вставить или нет?
0: Ты же сама прогнозировала, как будет складываться.
2: Вообще я выпускаю каждую неделю.
1: Вот в следующий раз приглашу рокеров специально.
0: Приглашай.
1: Хорошо. Так значит, у тебя каждую неделю на твоем радио эфиры прямые, да?
2: У меня, ну не то, что прям прямые эфиры, они просто выкладываются в сеть, в сеть, в интернет, но прямые эфиры...
1: Ой, все!
2: Но прямые эфиры мы как делаем? Мы в основном это делаем видеовещание, как прямой эфир в соцсети.
0: Так. Ну, то есть все равно это запись же, да?
2: Нет, прямой эфир, прям прямой эфир.
0: Стримом, да?
2: Прям стрим, да.
0: Прикольно.
2: Прям стрим за оборудованием, и ты, соответственно...
0: Из твоей студии, да, получается?
2: Из моей студии, да.
0: Расскажи подробнее про студию. Что сподвигло тебя, сделать свою студию, Мари?
2: Вообще?
1: Просто на карте Таро просто интересный расклад.
0: Да, очень интересно.
2: Вообще, я побывал практически во всех студиях города. И у меня, просто у меня появилась такая возможность, у меня была мечта сделать свою студию, и, на мой взгляд, сделать самую лучшую студию, и чтобы действительно те люди, которые будут ко мне приходить, и будут реально кайфовать. Ну, то есть, есть какие-то, да, там мнения где-то хуже, где-то лучше, где-то еще что-то.
0: Это же все субъективно.
2: Да, это все субъективно, но вот я решил сделать классно, и вот я знаю то, что всегда, когда я прихожу на свою студию, я кайфую, и всегда, когда ко мне приходят гости, они уходят с улыбкой.
1: А скажи, пожалуйста, как это в целом происходит? То есть у вас, например, 5 часов стрима, и у тебя там час один диджей, 2 часа другой диджей, они так сменяют друг друга. Ну, в целом, как это все происходит?
2: Вообще, в среднем у нас стрим идет час. То mm-hmm. есть мы показываем новинки электронной танцевальной музыки. То есть mm-hmm. я в своем шоу показываю новинки, которые... Но фишка в том, что новинки я показываю те, которые еще не вышли в релиз. То есть я получаю эксклюзивы от лейблов напрямую.
0: По рассылкам.
2: Ну, типа того, да. Типа того, по рассылкам, да.
1: Я просто знаю, как это все работает. У тебя тоже был свой электронный проект, у вас так же было?
0: Да, 11 лет, да.
1: У вас так же было?
0: Нет, ну и так, да. Это у нас были диджеи, которые, да, также получали рассылки тоже. Mm-hmm. У нас был электронный проект, его, в принципе, можно называть. Мы в партнерстве с Радиошоком были, GTF, mm-hmm. GTF Club, GTF
2: Club. Я слышал о таком.
1: Да ладно.
2: Конечно.
1: Вот основатель сидит, пожалуйста.
0: Я как раз основатель GTF, да.
1: Ну я вас познакомлю, не за что. В следующем блоге уже я буду говорить что-то.
0: Да, друзья, у нас, к сожалению, блог заканчивается этот. Давайте прервемся небольшую музыкальную паузу.
1: И потом дадим слово Марии Оракуловой.
0: Возможно, дадим слово Марии Оракуловой.
1: Сказал, как отрезал. Слушай,
0: да,
1: пока.
0: Блин, брейн, как говорится.
1: Блин, брейн, да.
0: Так шоу и назовем.
1: Следующий выпуск будет уже выходить не Мэри энд Брейн, а просто Блин, брейн. Итак, ну что, музыкальная пауза. Не теряй нас, Радиошок.

0: Да, друзья, это снова Радио Шок, среда, и мы в прямом эфире. Это шоу Оракул Брейн, пока что еще так называется шоу, со следующего выпуска это будет Блин Брейн. Это, знаешь, звездочка в исполнении Оракула. Я тебе пока не включал микрофон, пока ты тут занята эзотерическими, так скажем, вещами. Мы пока... Я тебе... Ну давай, скажи в микрофон.
1: Пока я тут демонов всяких выгоняю, да?
0: Зачем выгонять демонов?
1: А, можно с ними дружить. Ладно, в общем, для слушателей не секрет, я делаю пока расклад на запрос Паши. Паша мне свой запрос не говорил, но мы решили, что я ему дам какой-нибудь совет. И пока решаю, какой совет дать.
0: Слепой вопрос, иногда это даже лучше, потому что, как мы знаем...
1: Выключай мне микрофон, я работаю.
0: Работай, ладно. Так вот, я пока расскажу всем остальным, пока ты работаешь, о том, что есть такая штука, как эффект наблюдателя. И когда ты не знаешь вопроса, у тебя не включается личное видение на ситуацию, соответственно, как бы у тебя получается более объективный ответ, который запрашивающему может помочь. Вот, Паш, ладно, возвращаемся. Запрос мы Марии отправили. Давай возвращаемся к электронной музыке. Итак, ты начал писать первый трек, у тебя вышел еще до творческого перерыва или уже...
2: До творческого. Первый трек у меня вышел в 2020 году.
0: Угу. Он сейчас хорошо ротируется, и, возможно, я даже его слышал.
2: Нет, ты его не слышал.
0: Он не там... на площадках?
2: Нет, он был выпущен на площадках на всех мировых, но по объективным причинам нам...
0: Отозвали?
2: Я отозвал трек, да, я порвал контракт с лейблом, и в итоге трек я отозвал.
0: А скажи, пожалуйста, мне чисто такой, не знаю, полупрофессиональный вопрос. Ты выпускаешься через лейблы или все-таки сам свой мини-лейбл создал и через него спокойно через агрегаторы выходишь?
2: Нет, на самом деле в свое время я первый у меня опыт был с лейблом, потом я попробовал через агрегатор, я также выпускал треки. И вот последний релиз, который вот вышел в июне месяце, был выпущен через лейбл.
0: Большой, крупный какой-то или...
2: Лейбл не крупный, но достаточно известен в своем кругу.
0: Прикольно. Не будем называть, чтобы, да, ну, к сожалению, да, там рекламу не делать, есть определенные нюансы. Ну, круто. Давай продолжим. Вот ты выпустил первый трек. Как ты дошел до студии? Мне интересно, почему ты решил к студии прийти, да? То есть сколько ты треков выпустил до творческого перерыва, так скажем, да? Вот, и когда ты сказал, в 2020 году, да, ты вернулся?
2: Нет, первый трек был в 2020 году, потом до 2022 я дальше занимался музыкой, а потом у меня был перерыв 3 года. И в середине 2025 года, ближе к августу, я вернулся обратно, ну, именно в сферу электронной музыки.
0: Я тебя понимаю, меня где-то около года назад, около года назад меня позвали в один, ну, так скажем, достаточно известный электронный проект, широко известный в узких кругах, назовем его так, да, вот, заниматься продвижением, я подумал, блин, как я соскучился по электронике, но я отказался от предложения, я сделал расклад на Таро, посмотрел, какие там перспективы, и не пошел, и, в принципе, не жалею, я надеюсь, что у ребят все получилось, к сожалению, не слежу там за тем, как у них все, но я понимаю, электроника — это такая история, когда... Ну, ты даже уходя оттуда, ты все равно хочешь туда вернуться, мне кажется, если ты начал этим заниматься. У нас были перерывы в GTF, и через какое-то время мы все равно его перезапускали, перевыходили и собирали команду. Блин, я сейчас заговорил, мне прям захотелось снова вернуть GTF, может быть, даже.
2: Так, на самом деле, в электронной музыке самое сложное — это не написать трек, не предоставить его, а именно донести его до слушателя. Это самое сложное в электронной музыке, то есть... Как бы это банально не звучало, но любой диджей-продюсер должен вести свои соцсети. Если он не ведет соцсети, он не будет услышанным, и у него не будет своей аудитории.
0: Ну, мне кажется, это практически в любом бизнесе, особенно там, тем более в бизнесе развлечений, музыки, да, то есть если нет промо, то какой бы крутой трек был. Не, ну, знаешь, если только ты не Мартин Гаррикс, да, который как бы, да, как в какой-то момент стрельнул. Но там тоже была проделана огромная работа, да, как пока, до того, как он начал звучать из каждого утюга.
2: Кстати, о Мартине Гарриксе. Там на самом деле тоже было не все так просто.
0: Не просто, да.
2: Но у Мартина Гаррикса просто получилось как? Потому что его первый трек был издан на известном нидерландском лейбле Spinning Records. И, соответственно, этот трек у него и выстрелил.
0: Да, но он до того, как он был на спине, как бы там достаточно, да, большая была работа проделана, да, человек долго занимался этим, и все-таки просто так его бы не подписали.
2: Ну, скажем так, Связи знакомства решают. На самом деле это была связь знакомства, потому что он был знаком именно с менеджером Spinning Records, и как раз они и подписали тогда Animals, и как раз у него и пошло.
0: Animals выстрелил. Но согласись, если бы этот трек был не крут, то он бы не пошел.
2: Не совсем соглашусь. Может быть, на самом деле, может быть и крутой трек, потому что мне приходит очень много классных треков с не таких известных лейбов. Вот треки реально классные, они берут за душу, но, к сожалению, они...
0: Промо не хватает, да?
2: Им не хватает промо, да, то есть они не выстреливают как хиты, то есть они не доходят. Ну, мы, наверное, все прекрасно понимаем, да, особенно кто в сфере электронной музыки, вообще, в принципе, музыки, потому что музыки в неделю выходит по несколько сотен тысяч.
0: Да, да. А сейчас еще ИИ появился, так там вообще просто...
2: ИИ — это вообще очень тяжелая история.
0: Да. Тебе есть сложности вот из-за того, что с ИИ появилась большая конкуренция? И, ну, в принципе, объективно сейчас можно открыть, да, там, ну, всем известный, так скажем, ИИ-редактор, да, там, который может сгенерировать трек, и он, в общем, будет не хуже, чем напишет реальный музыкальный продюсер.
2: На самом деле я на это не смотрю как на большую конкуренцию. Я вообще, ну, как-то... У меня нет какого-то там страха, что появился ИИ. Потому что, ну, опять же, да, у нас есть комьюнити на музыкантов-продюсеров, да. И мы сразу определяем и слышим, что трек был написан ИИ.
0: Ну, вы, да, а слушатель не всегда может определить.
2: Я с тобой абсолютно согласен. Но, конечно, да, это глобальная проблема, но все равно, как я вижу в последнее время в интернете, музыканты все равно стараются воевать с этим. Но я считаю, что это правильно.
0: Правильно воевать?
2: Конечно, да. Ну, потому что люди тратят очень много времени, да, то есть очень много времени было потрачено на то, чтобы обучиться написать именно написанию музыки. И когда какой-то человек с помощью ИИ за 20 минут создает какой-то трек, и когда другой...
0: Пару хороших промп.
2: Да, и как-то, ну, я считаю, что это не совсем справедливо.
1: Мне кажется, человеческий фактор ничто не сможет, ну, заменить, подменить все равно, тем не менее, врываясь в эфир.
0: Ну, если честно, потому что я сейчас объясню, почему.
1: Попробуй. Если честно, все равно буду придерживаться своего мнения.
0: Я понимаю, да.
1: У человека есть душа, которая через музыку передается.
2: Вот в том-то и дело, да.
0: Вот в этом не сможет этого передать. Проблема. Сейчас я объясню. Вот у нас было не так давно, благодаря радиошок, мы выпускали такое миф-шоу.
1: Вот,
0: выходила здесь прекрасная такая программа. И мы как раз тоже поднимали эту тему, что а у всех ли есть душа? И так ли далеко? И так ли далеко ИИ от того, что генерируют некоторые диджеи? Понимаешь?
1: Если даже не у всех...
0: Нет, подожди, знаешь, есть такой момент. Я сейчас расскажу реальную историю своей жизни.
1: Ладно, надеюсь, потом в следующем блоке ты не будешь мне затыкать рот.
0: Нет, я не затыкаю, просто поделюсь историей, что... специфики своей работы по эзотерике, да. Я некоторые вещи работаю, так скажем, делал совместно с ИИ, с искусственным интеллектом, вот. И что интересно, он выдавал те, так скажем, моменты, которые я не знаю, и он не может знать.
1: Это когда возникает... он карту тебе вытащил новую.
0: А, ну это отдельная, кстати, история, да.
1: Может, для контекста Сережа сделал расклад?
0: Кратко расскажу, совершенно быстро. Я делал... Вот, ну,

0: Скользкий, на мой взгляд.
1: Ладно, я думаю, к этой теме мы пока еще не подходим.
2: Кстати, насчет ИИ я вам скажу такой момент, что многие даже музыканты его используют в своем написании треков. Своих.
0: Расскажи, а ты как-то пользуешься? Ну, для редактирования, я не говорю, что для написания, я понял, что ты пишешь сам, и это круто. Но, например, да, что-то отточить, что-то там до, условно довести до ума.
2: На самом деле, ну, я не пользуюсь ИИ, да, то есть у меня есть знакомые, которые берут как вспомогательные, просто вспомогательную, как какую-то,
0: как инструмент,
2: как,
0: да?
2: Идею. Да, он помогает в плане как идеи.
0: Да?
2: Но в итоге все равно все пишется с нуля.
0: Нет, это круто, потому что я могу честно сказать, я пишу книгу, да, и как вспомогательный элемент я тоже использую ИИ, потому что, ну, мы, к сожалению, используем там 3-5% своего мозга, да, то есть это, да, доказано, да, и в ИИ загружен весь интернет, да, там, за последние там много-много лет, да, с момента основания, поэтому, то есть какие-то вещи там подчеркнуть и подглядеть, мне кажется, это...
2: Ну, я тебе скажу так, вот на примере нашей последней работы мы с одним парнишкой вместе писали трек зимой. Мы изначально взяли вокал ИИ. Мы взяли вокал, мы его сгенерировали, но в итоге у нас получилось так, что мы отказались от ИИ, и мы взяли те же самые слова. Те же самые слова, мы нашли вокалистку, и она уже передала своим живым голосом и немножко поменяли видение. И трек совсем по-другому стал звучать.
0: Да, тут я с тобой согласен.
2: В этом плане ИИ, конечно, очень классно помогает.
0: Да, я с тобой согласен. Вот, например, есть голос Мари, который ни один ИИ никогда не сможет подделать.
1: Ну, я рассказывала, да, сегодня меня спутали с роботом. Я звоню человеку спросить, ну, там по работе, в общем, обзваниваю людей, и меня спрашивают: простите, пожалуйста, а вы робот или человек? А то мало ли ИИ дошли до того.
0: Скажи, поверните налево.
1: Двигайтесь прямо еще 300 метров, а затем поверните направо.
0: Вот, так звучит голос преподавателя по вокалу. И голос преподавателя по речи, прости, пожалуйста. Друзья, у нас, к сожалению, блок сейчас подходит к концу. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и обязательно продолжим на Радио Шок. А ваши комментарии, обращения и вопросы к нашему гостю и, в принципе, к ведущим мы ждем на radioshock.ru на сайте в разделе «Общение». Будем рады вам ответить и пообщаться. А пока небольшая музыкальная пауза.

0: Так, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир на Радио Шок. Борис, как ты очень странно надеваешь наушники. Друзья, вот у нас здесь есть видеотрансляция на... Где она идет у нас? Она идет в
1: Одноклассниках. Я просто не могу попасть.
0: У нас в Одноклассниках.
1: Мне наушники сваливаются.
0: В уши не могу попасть, господи. Мари.
1: Мне наушники сваливаются просто. У меня одна рука, потому что другой рукой я держу к странице
0: Давай,
1: книги, чтобы сделать расклад.
0: Давай, я подержу к странице книги.
1: Надень
0: нормальные
1: наушники. Не надо,
0: я
1: сама.
0: Я подержу.
1: Вот. У меня тут каждый палец под каждую страницу. Да.
0: Все, я понял, не помогу тебе. Да, и наушники.
1: Да.
0: Ладно, так ты как к нам присоединишься, или мы дальше продолжим про электронную музыку?
1: Нет, дайте слово женщине, пожалуйста.
0: Слово? Сейчас, подожди, у меня есть под это вот такое, знаешь, типа... Слово
1: звучит, как из...
0: женщине.
1: Звучит как издевка. Паша, спасибо. Паша помог мне надеть наушники, а ты не сообразил, что надо делать брейн.
0: А я тебе фанфары. Слово женщине.
1: Молодец.
0: Я тебе, так сказать, это...
1: Я тебе, блин, брейн, а ты мне фанфары.
0: Я тебе фанфары, да.
1: Так, ну что, мне разрешат сделать расклад Паши, да? У меня уже все готово.
0: Нет, расклад уже сделала, расскажи интерпретацию.
1: Спасибо.
0: Брейн.
2: Мне очень интересно.
0: Итак,
1: разрешили.
0: У Паши был слепой запрос.
1: Да, итак, для контекста понимания наших дорогих слушателей, я не знаю запрос Паши, то есть я не знаю, о чем он думал, когда делал свое послание во Вселенную, которое дошло до меня, но я разложила три карты. Паш, слушай, первая карта — это будет твое состояние на нынешний момент, точнее, на момент, ну, получается, сколько? Минут 20 назад, пока вы тут разговаривали, не давали мне ставить свои 5 копеек. Вот, это твое состояние на, ну, получается, грубо говоря, 15-20 минут назад. Следующая карта — это карта, которая олицетворяет тебя, своего образа, тоже карта-сигнификатор, но, тем не менее, это ты в общем и целом в рамках твоего заданного вопроса. Ну и третья карта — это совет, который тебе предстоит, ну, как бы желательно выполнить, чтобы, соответственно, приблизиться или наоборот, не приблизиться, в зависимости от того, что лучше, к своей цели.
0: Можно я маленькую ремарку сделаю?
1: То Давай.
0: Есть, вся эзотерика и, в принципе, все расклады имеются в виду в том смысле, что это все равно наиболее вероятное развитие событий.
1: Исходя
0: это не
1: из
0: приговор.
1: Нынешнего момента.
0: Да, это не приговор, это не то, что вот как бы есть и все, как бы, да, всегда есть ветки, всегда есть цепочки, но из нынешнего момента действительно, как бы, возможно, это может быть наилучшим вариантом.
1: Ну да, знаешь, развития. Такой грубый пример, если мы сегодня сделали расклад, там, условно, цель будет не достигнута, там еще что-то, траливали спаги-сандали, а завтра человек выигрывает миллиард просто долларов,
0: да.
1: И, конечно же, тут расклад уже не имеет места быть. Человек просто возьмет и сделает все, что хочет, и
0: если
1: достигнет своей цели.
0: Если он выиграет миллиард долларов, то я хочу претендовать на процент.
1: На фанил тут, да?
0: На фанили, да. То есть пришел на шок, и мы сделали расклад, поэтому выиграл миллиард. Иначе обесценим.
1: Паш, очень важный вопрос. Ты готов услышать совет от карт Ленорман?
2: Конечно, готов.
1: Хорошо, итак, первая карта вообще мне выпала под номером 14, она называется The Fox, лиса. Лис, лиса, как угодно. Так, почему такая реакция, Брейн?
0: Ну, Fox Grey, там все такое.
1: А, твой творческий псевдоним,
0: да? Да, Fox — это все наше все.
1: Итак, ну что, вообще, лиса — это твоя карта-сигнификатор, момент на состоянии, ну вот примерно 20 минут назад, как я уже ранее объяснила. Я так понимаю, что ты сейчас немного скован, возможно, зажат, но, тем не менее, ну, как бы, обстановка хорошая, располагающая, но все равно есть какая-то зажатость, какие-то, знаешь, скрытые углы, не хочешь, чтобы чего-то лишнего, может быть, выползло, как-то все равно фильтруешь информацию.
0: Как звучит.
1: Все равно есть фильтрация информации, которая присуща все равно, тем не менее, каждому человеку, что рассказывать там, например, в эфире, а что нет. Поэтому, да. Итак. А вообще, если твою карту-сигнификатор с твоей картой-сигнификатора в рамках вопроса, такую более обширную рассматривать, то это какая-то ссора из обмана. Это если дословно переводить. А вообще, если более глубоко рассматривать...
0: Бригады.
1: Да, сейчас объясню. Разрыв после ссоры мне еще также выдает. Точнее, стоп, я что-то перепутала.
0: И вас куда-то не туда понесло.
1: Да-да-да-да-да, так, стоп. Интриги и сплетни мне выдала. Но если это что, если что, это не в рамках радиошок, поэтому не переживай. В общем, это имеется в виду в рамках твоего вопроса. Вообще, вторая карта называется The Whip, метла, в переводе с английского. Она вообще метла метет. То есть она может мести что-то позитивное, может мести что-то негативное.
0: Не поверишь, метла метет.
1: Ну, как так мне объясняли мои наставники, не суть важно. Так вот,
0: какие
1: сочетания...
0: здесь, в земном мире или наставники
1: сверху? В земном,
0: сверху?
1: Да, у меня есть
0: сейчас
1: знакомая девушка.
0: Про наставников бы много тебе рассказала.
1: Ну, у нас программа все-таки, у нас один блок, а не вся программа про эзотерику. Аню мы потом еще послушали.
0: Надо
1: на самом деле.
0: Надо бы гости к нам позвать на эфир.
1: Да, почему бы и нет. Прикольно. Но у нас сейчас в гостях Паша,
0: да.
1: И
0: давай,
1: продолжаю да, пояснительную бригаду в студию. Угу. Так вот, метла в сочетании с лисом или лисой, как тебе угоднее на самом деле слушать. Так вот, они выдают на самом деле какие-то интриги, может быть. То есть это к тому, что у тебя, возможно, сейчас есть твоя цель. Ну, давай назовем это проектом пока что. Есть у тебя какой-то проект, и, возможно, там не все хорошо из-за, может быть, коллектива или, может быть, из-за твоих каких-то внутренних переживаний. Так, стоп, ты киваешь, так? О, господи,
0: друзья,
1: я попала!
0: Ты так всегда удивляешься, когда ты попадаешь, поэтому
1: конечно,
0: ты каждый раз попадаешь.
1: Ну, потому что это,
0: пора
1: знаешь...
0: бы уже привыкнуть к своим способностям.
1: У меня давно не было таких прямых...
0: Потому
1: прямых
0: что,
1: раскладов в
0: прямом
1: эфире.
0: Потому что у тебя давно эфиров просто не было.
1: Нет, на самом деле, да, с раскладами, это важно, потому что прямые эфиры я провожу стабильно, в отличие от некоторых. Да, я не могла не похвалиться.
0: Я тоже раз в неделю провожу стабильно.
1: Со мной, да. Итак, ну что, Паш, продолжаем. У нас вообще-то слово «женщине», имей в виду. Итак, я так понимаю, у тебя какие-то могут быть проблемы, может быть, застои, мало ли там какие-то вообще интриги, если так грубо на самом деле выражаться, либо из-за коллектива, либо из-за очень сильных внутренних конфликтов, переживаний. То есть, знаешь, когда два полушария, левое и правое, спорят, мы будем это делать, нет, мы не будем это делать, мы пойдем туда, нет, мы не пойдем туда. И то же
0: Паша,
1: самое может быть с людьми.
2: Лев.
1: Лев, август, да?
2: Июль.
1: Июль, совсем
0: конец
1: скоро
0: июля, да?
1: Сегодня.
2: Да.
1: 1 июля, кстати, у тебя, значит, да, уже совсем скоро.
2: Да.
1: Угу, здорово. Итак, ну что, последняя карта, Clouds, The Clouds, облака. Это вообще
0: о,
1: у нас...
0: это хорошая карта, кстати.
1: Нет.
0: Простите,
1: пожалуйста.
0: Это же не гроб. Уже лучше.
1: Гроб, кстати, что удивительно.
0: Это, кстати, это как раз дорога к облакам, я понимаю. Если смотреть через эзотерику. Ну, либо другую сторону.
1: Ну, здесь вообще clouds дословно переводится как тучи. И если рассматривать
0: а
1: более конкретно...
0: как люди.
1: Если рассматривать более конкретно, это надвигающиеся неприятности. Вообще, на самом деле, туча — это антагонист солнца, символ какого-то зла. Но я не хочу в это углубляться, потому что у меня здесь в картах есть облака и солнечный просвет. Вот, Паш, тебе карту показываю. Вот, видишь? Отлично. Там есть, получается, и облака. То есть я вижу совет как какой? Скорее всего, у тебя будет, как я уже ранее выражалась, тернистая дорога, какой-то тернистый путь, и при том, я не знаю твоего вопроса, поэтому я не могу более точных рекомендаций тебе дать, но тем не менее, мне кажется, что тебе нужно веру вот в это чудо, в какой-то успех, в реализации там своего дела, проекта, я не знаю, что за вопрос, простите. Принести, в общем, эту веру, и тогда, скорее всего, будет тот самый путь к солнцу, к успеху, но он действительно будет сложным. Наверное, я бы посоветовала, учитывая, что тут фокс, лиса, хитрость, метла, которая к себе все сметает, и облака, которые могут преградить и открыть путь к солнцу, я бы посоветовала тебе не сдаваться, потому что для того, чтобы тебе не сдаваться, для того, чтобы тебе достигнуть цели, тебе поможет фокс, лиса, хитрость, какая-то вот изворотливость, умение находить лазейки там, где тебе это нужно, и там, где, возможно, другим это не нужно, умение мести, как метла, к себе то, что тебе нужно, каких-то нужных людей находить, какие-то подсказки, в общем, какие-то нужные проекты или что-нибудь еще находить и помогать им реализовываться, чтобы они помогали, работали на тебя, помогали тебе реализовываться. И, конечно же, облака не боятся трудностей, преодолевать их с гордо выпрямой... Выпрямленной спиной. И, наконец-то, дождаться, когда придет то самое солнце, чтобы твой путь был не напрасным. Обязательно дождись этого солнца и не сдавайся. Это мой самый главный
0: я,
1: совет.
0: Я, если честно, вот смотря, как ты говоришь, по своим каналам.
1: Да,
0: по своим каналам. Много историй с этих смешных было связано. Посмотри, говорит, там билеты.
1: Чего посмотри?
0: Билеты, говорит, посмотри, лететь мне или не лететь.
2: Ну, кстати...
1: Да.
2: Ну, кстати, я вам так скажу по поводу того, что ты...
1: Что, попала?
2: Ты вообще попала в точку. Ты вот прям все четко.
1: Давай только без фанфар, пожалуйста. Нет, не издевайся, пожалуйста. Давай без фанфар. Блин, Брейн! Ты меня очень сильно бесишь. Это тоже ставим джингл, да?
2: На самом деле, да, ты попала в точку. Прям в яблочко. В принципе, я это понимал, я знал свой путь, я знаю, ну, какой
0: мне
2: я
0: кажется,
2: путь прохожу.
0: Когда говорят со стороны, как бы, ты все равно на это немножко по-другому еще смотришь.
1: А я даже вопрос не знал.
2: На самом деле, ну, все в точку, ну, просто тот путь, та цель, тот вопрос был, который
0: у
2: меня был в голове, да, то есть этот вопрос меня мучает каждый день. И я знал, в принципе, какой это будет тяжелый путь и как вообще сложно прийти к этой цели.
0: Смотри, вот я по своим каналам, то, что я начал говорить и не договорил, я вижу, что все-таки, да, путь тернистый, я с тобой согласен, Мария, полностью.
1: Спасибо.
0: Вот, но я все равно за облаками вижу солнце. И если он его пройдет, как говорится, с высоко поднятой головой, достойно.
1: С выпрямленной спиной. Да, да, да.
0: Вот, то солнце будет. Я вижу там все равно солнце, как бы просто, ну, да, нужно пройти. Как говорится, такой путь души, понимаешь?
1: Самое главное — идти именно путем души. Она у тебя есть. О, Господи! Возвращаясь.
0: Извините, вырвалась.
1: Тоже по своему каналу посмотрела.
0: Новогоднее желание просто вспомнил, да.
1: Ой, давай обойдем без... Потом Паше расскажем, если что, для контекста,
0: да,
1: понимания. А пока слушателям не обязательно это слышать, да?
0: Слышать слушателям. Да нет, на самом деле очень важно, конечно, все-таки идти путем души. Если тебе внутри правда откликается то, что ты делаешь, и твой запрос, ты понимаешь, что он твой, да, не со стороны твой, потому что это круто, потому что это модно, потому что это прикольно, а потому что у
1: это
0: тебя...
1: Это хочется тебе.
0: Да, потому что у тебя туда лежит душа. Да, он может быть тернист, но результат все равно будет стоить того пути, который ты пройдешь. Вот тут...
1: Ну, мы вообще выяснили за все время нашей практики, что душа, в принципе, не выбирает легкий путь, иначе зачем ей...
0: Иначе нафига ей этот
1: приходить
0: путь
1: на планету Земля?
0: Нет, иногда
1: это
0: бывает
1: что-то
0: душа...
1: интересное, чтобы душа... получить опыт.
0: Нет, душа иногда выбирает действительно легкий путь, ну, из расчета того, что
1: чтобы
0: ей все равно
1: расслабиться.
0: Потом... Да, чисто, я сейчас отдохну, но в следующий раз я там еще поботрачу. Так вот, знаешь...
2: Сейчас, погодите, коленчика покурю, и нормально будет.
0: Да, типа того... Вот, а вообще, как бы, ну, это явно не... Ну, у нас сейчас явно не та история, когда душа выбрала легкий путь, понимаешь?
1: Вот я сейчас мешала колоду карт, и у меня выпал клевер. Хватит уже. Он постоянно говорит, что я скоро рожу. Я такая, от Святого Духа, понятно. У меня, в общем, выпала карта клевера.
0: Так.
1: Если что, карта клевера, вот посмотри внимательнее.
2: Это же удача.
1: Да, это удача, поэтому я думаю, что удача тебе все равно будет сопутствовать.
0: Так вот, я хочу сказать, что как раз пока вы разговаривали, у меня карта солнца выпала.
1: Это да. Относительно вопроса Паши, да?
0: Да.
1: Но у меня, кстати, одни и те же карты. Вот мы сейчас в ходе разговора, все равно я мешаю колоду карт, у меня выпадают плюс-минус одни и те же карты.
0: Да, да, да, всегда плюс-минус одни и те же карты выпадают.
1: Да, понятно, почему отсюда. Это к тому, что у Паши уже успела снова выпасть. То есть пока мы думали, там и лиса выпала снова, и метла. И вот сейчас выпала карта кливера. То есть я думаю, что все равно будет за облаками солнца. Ну что, мы уходим с прямого эфира?
0: Да, и вернемся.
1: Совсем скоро?
0: Да никуда мы не уходим, на самом деле.
1: А, хороший прощение.
0: На самом деле, когда путь тернист, это хорошо, потому что...
1: Не скучно.
0: Ну, во-первых, да. Во-вторых, это опыт. То есть, когда на тебя все просто упало и легко получилось, ну, как бы...
1: Прикольно, но зачем?
0: Ну, зачем? Нету у дела, которого ты достиг, нету ценности. Когда ты его не то чтобы выстрелил, ну, достиг, да, тогда для тебя это твое детище в любом случае, да, то есть для тебя это результат, для тебя это важно, для тебя это, ну, оно того стоит. Поэтому, ну, тернистый путь — это нормально, я считаю. Поэтому, Паш, все получится.
1: И в какой-то степени полезно.
0: Да, безусловно.
1: Как мы уже сказали.
0: Вот, а теперь мы все-таки прервемся на музыкальную паузу. И вообще у нас время эфира уже, в принципе, заканчивается. Но мы еще разочек выйдем и обязательно
1: попрощаемся.
0: Все вместе, да, попрощаемся с радиослушателями. И, наверное, что-нибудь еще расскажем. Ну а пока музыка.
1: Музыкальная пауза.

0: Да,
1: доброе,
0: друзья.
1: Блин.
0: Утро, да? Доброе утро.
2: Доброе утро,
1: Владивосток. Добрый вечер, я тоже очень русский. Хотела опередить, да? Не получилось.
0: Все-таки за
1: туда
0: брейн.
1: Меня начинать.
0: На самом деле, мне кажется, что мы скоро придем к ночным эфирам на Радио Шок.
1: Что-то когда нам не надо будет на метро.
0: Да, нет, мы просто будем вести ночные эфиры, когда метро уже начинает работать.
1: А, настолько ночные эфиры.
0: Да, да. А что там, значит, в 12 стартанули, часов 6 закончили.
1: Нормально, 6 часов прямого эфира, вспоминается старый, добрый наш.
0: Блин, мне кажется, это, кстати, очень круто будет, если честно. Да, да, да, да.
1: Почему бы и да.
0: И да, надо, да.
1: Будем приглашать ночных гостей, так же, как и мы, совы, чтобы они приходили, сменялись между
0: нами,
1: как это сказать.
0: Если я вспоминаю, это шутки с прошлого эфира про тройничек.
1: Давай дальше переходи тему, пожалуйста.
0: Я говорю, запасемся кофе.
1: И дадим слово нашему гостю. Он еще ничего не сказал. Так, Паша, давай еще раз повторно представимся.
0: Паша, кстати, нормальный говорит в эфире.
1: Паша нормальный такой. Не то, что мы.
0: Мы закончили на том, что ты много где попала в раскладе.
1: А, ну да, на самом деле меня это очень обрадовало. Паш, можно буквально минутки получить просто обратной связи по раскладу?
2: На самом деле был очень сильно удивлен. Примерно этот расклад мне...
1: Ты не веришь в эзотерику, верно? Какой взгляд, господи, он меня перекрестил. Радиослушатели, ему куда можно подать жалобу на своего соведущего?
0: В РПЦ.
2: На самом деле, я бы не сказал, что я прям верю, не... Можно сказать так, я и верю, и не верю.
1: Так, и тут... как это расшифровывается?
2: Ну, нет такого, что я прям такой скептик-скептик, я вообще ни во что не верю. И нет такого, что я прям... Мне выпала карта, все, я пошел по этой карте!
0: Это, наверное, агностик называется, по-моему, где-то между. Я не уверен, кстати, если честно.
1: Я просто ржу и посмотрела, что такое РПЦ, загуглила. Простите. Давайте дальше. Паша, ну продолжай. Ты не веришь в эзотерику. Так, ты не веришь в эзотерику и... Вот видите, как профессионал переключился. Ты ржешь, сидишь, давай. На тебя подам, куда следует, назовем это так.
0: Если что, мы никаких чувств верующих не обижаем. Но это просто важно сейчас сказать.
1: Да, я поняла,
0: того, что как тут произошло сейчас.
2: На самом деле, про эзотерику, если так сказать, то я могу к ней прислушаться, да, но больше всего я верю в сами факты, что именно происходит.
1: Так.
0: Ну, получается, Мария, не зная твоего вопроса, все-таки попала.
2: Она
0: точно,
2: попала.
0: Да.
2: Она попала, да.
0: Да.
2: То есть я начинаю это верить, если это действительно попадает по факту.
0: Да, так. Потому что она, мы действительно, вот на самом деле, я могу честно сказать, что мы так и до сих пор не знаем запроса Паши.
1: Да, не знаем, я сама сижу,
2: я никому не говорил,
1: не
2: да.
0: Нет, это прикольно, когда это действительно вот так работает. Тут просто что-то начало летать.
1: А, у тебя эти эзотерические
0: нет,
1: открытия?
0: Нет, наверх, там как бы не только у меня.
1: А, у нас бабочка залетела.
0: Простите,
1: пожалуйста.
0: Бабочка залетела.
1: Сама пошутила.
0: Сама посмеялась.
1: Все сама.
2: Это мотылек.
0: Да, так гусеницы появляются.
1: Так, давайте уже, пожалуйста, продолжим эфир.
0: Так, да, Паш. И, в общем, прикольно, когда действительно ты не знала вопроса. Не про то, как бабочка залетела.
1: Прикольно, когда бабочка залетела.
2: Вопрос. Вопрос. Упала карта, сейчас залетит бабочка, а к нам прилетел мотылек.
0: Да. Вот, на самом деле прикольно, когда действительно ты не знала запроса, но очень хорошо попала.
1: Да, попала. Вот я не попала и залетела бабочка. Все, успели во время эфира.
0: Как говорится, хорошо, что ты попала, но не залетела, да?
1: Боже мой, давайте, пожалуйста, переведем тему. Итак, мы вообще должны были в последнем блоке на самом деле обсуждать фильмы, но мы до них так и не доберемся, потому что уже пришла
0: потому
1: пора
0: что мы
1: прощаться.
0: За неделю ничего нового не посмотрели.
1: Я начала смотреть на самом деле «Богемскую рапсодию».
0: Не поверишь, я тоже.
1: Ух ты!
0: Вот это совпадение.
1: Паша, а ты смотрел «Богемскую рапсодию»?
2: Я, к сожалению, фильмы уже не смотрел 2 месяца.
0: Так
1: ого,
0: «Богемская рапсодия» вышла 3 года назад, или 4, или 5, я не знаю.
1: Сейчас еще вышла новинка, говоря о Майкл. Именно да.
2: Вот этот фильм я хочу посмотреть.
0: Я тоже хочу на него сходить. Короче, вот перед Майклом самым кассовым фильмом было «Богемская рапсодия».
1: А Майкл переплюнул, да?
0: Да, я тоже хочу сходить. Но я хочу еще сходить на там другой фильм, не помню, про смену реальности. Ну, по эзотерике, короче, свои там ключи.
1: Ну, а я хочу сходить на фильм о моде. «Дьявол носит Прада 2», вторая часть. Мне очень
2: классный
1: нравится.
2: Фильм, первый.
1: У меня есть мини-история. Мне очень нравится главная героиня.
0: Вот так мы гости даем, да?
1: Нет, сейчас хочу спросить как раз потом у Паши про его любимый фильм. Все-таки немного поговорим. Молодец, пей кофе, пока я рассказываю. Я смотрела первую часть «Дьявол носит Прада», и мне там очень понравилась озвучка, голос главной героини. Ее зовут Энди, если мне не изменяет память. Ее исполнила Энн Хэтэуэй, эта роль. И, в общем, ее озвучила моя любимая актриса. Не помню имени, но фамилия вроде бы Мария, все-таки Овсянникова. Так вот, я узнала, что недавно... Я недавно узнала, что в детстве я сидела у ее мужа на коленках. Да, да.
0: Я хотел сказать, это та история, которую ты рассказывала на прошлом эфире.
1: Наверное, я не помню, я просто так рада, что я узнала, я знакома лично со своей актрисой озвучивания. В общем,
0: классно.
1: Я хочу...
0: Ну, она не помнит, поэтому классно. Как будто не знакома, знаешь.
1: В общем, я хочу попасть на этот фильм в кино. Паш, расскажи о своем любимом фильме, прям буквально кратко, твои секунды 20.
2: Ну, может быть, я скажу так, что это может быть банально, но этот фильм как раз про электронную музыку, про становление диджея-продюсера.
1: Так, так, так, и что за фильм?
2: 128 ударов в минуту.
1: Я не слышала, вообще ни разу не слышала. Про музыку я смотрела только «Одержимость», про барабанщика, просто барабан — это вообще моя тема. Драм там, я не знаю, понятно.
0: Читал, Ладно, я сейчас не скажу, как он называется. История российского диджеинга, что-то такое. Основатели клуба, который находился в бомбоубежище, назовем это так.
1: А, кажется, я поняла, о чем
0: да,
1: речь, да?
0: Да, да, был
2: нет,
0: такой глубоко
2: нет.
0: известный...
1: Глубоко известный?
0: Глубоко известный, потому что он под землей находился.
2: Глубоко известный слышал, но не читал.
0: Вот, да... Ну ладно, продолжай, извини.
1: В общем, не считал. Так и что это за фильм «128 ударов в минуту»?
2: А это как раз фильм про молодого парня, который играл на диджей-оборудовании. Он пытался написать свой трек. И он в этом фильме, представление идет о том, то, что он познакомился с другим известным диджеем, тот ему в свое время, он ему помог.
1: Что, протянул руку, ага, помог.
2: Он ему протянул руку помощи. И, конечно же, дал ему выступить на фестивале.
1: То есть вот история заворачивается как раз тогда, когда главный герой пытается пробиться куда-то, в общем, достигает своих целей.
2: Да,
1: по-моему, это очень здорово. Это классика, которая близка каждому из нас, потому что у нас есть цели. Ну что, я думаю, на самом деле пришло время попрощаться с нашими дорогими радиослушателями.
0: К сожалению, да. Мы с тобой в очередной раз справимся в то, что нам все-таки мало, там, час десять эфиров.
1: Да, нам нужно на метро.
0: Я очень
1: надеюсь. Но когда я уволюсь из своей работы, держу пари уже следующий эфир, я надеюсь, мы сможем начать пора. Раньше или закончить попозже.
0: И дай бог, мы перейдем на другое эфирное время и сможем выходить чуть раньше и чуть побольше.
1: И чуть подольше.
0: И чуть побольше, и чуть подольше. Друзья.
1: Ну что, мы пока прощаемся с нашим дорогим гостем. Паш, давай тебе последнее
0: тебе
1: слово.
0: Огромное спасибо. У нас есть традиция, которую мы тащим из эфира в эфир, из программы в программу, я тебе так скажу. Как говорить, из отношений в отношения по программам.
1: Я так и знала, что ты скажешь. Он просто, Паш, я тебе сейчас нажалась на Брейна. Сейчас нажалась на Брейна. Это тоже, видимо, джингл возьмем. Сейчас нажалась на Брейна. Так вот, он говорит постоянно фразы, которые меня триггерят. Там типа, не тащим что-то из отношений в отношения. Так вот, Паш, давай, твое последнее слово. Это не приговор, твое последнее слово в нашем нынешнем эфире на радиошоу. Благо пожелания.
0: Немножко, да, пояснительную записку выговорю здесь.
1: Выговаривай. Вы, Паша, нам что-то пожелаете.
0: Так вот, у нас есть традиция в конце эфира гости... Вообще надо гостей приучить приходить с подарками все-таки. Ну вот, это так, ремарочка. А у нас есть традиция в конце эфира гости желают что-нибудь, какие-нибудь благопожелания гостям, господи, гостям, слушателям, ведущим программе, проекту. В общем, Паш, тебе слово.
2: Я скажу так, что все, кто, у кого есть своя мечта, идите к цели, несмотря ни на что. Несмотря на те трудности, которые вас, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы верены в вашей мечте, то вы обязательно достигнете своей цели.
0: Спасибо, Паш.
1: Да, это... спасибо большое за эти благопожелания.
0: Я очень надеюсь, что мы, во-первых, будем дальше развивать программу, и ты обязательно придешь к нам еще в гости.
1: Да, я конечно, была бы рада видеть Пашу еще
0: да,
1: раз.
0: Да, друзья, на этом, к сожалению, сегодня все. Это было шоу.
1: Было шоу Мэри и Брейн. В следующий раз оно будет называться Блин Брейн.
0: Это было шоу Оракул и Брейн, а не Мэри и Брейн.
1: Прости. Я забыла, что все-таки тут оракул. Оракула Мэри, немного Мария.
0: Хочется вспомнить фразу «мальчик поплыл, мальчик попал», и тут девочка поплыла, и что ты сказала, не то. Вот, ну, в общем, да, это было прекрасное шоу на радио «Шок». Друзья, обязательно услышим тебя через...
1: Прекрасное шоу на прекрасном радио.
0: Да, услышим тебя через неделю. Всем хорошей недели, прекрасных выходных. И,
1: Мария,
0: перестань доставать, пожалуйста, одни и те же карты, а то я начну их озвучивать.
1: Иди уже из эфира, давай прощаться.
0: Друзья, всем прекрасных выходных, лето, отдыхайте, радуйтесь и живите.
1: Ой, да, какие
0: всем
1: прекрасные
0: пока.
1: Слова.
0: Всех
1: всем пока-пока.
0: Пока-пока.
1: До встречи через неделю.

можна встать весь рост. Держи рубежи, ти уже в полшаге.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.